0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейд.
0: Только здесь. Только на Рок-Арсе.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП Нортон Лесли Романовна.
3: Угарно 320-665-80-017-95-74.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
8: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
8: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
9: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Рок-Арсенал».
11: Просто позвоните.
10: 235-090.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы. Уникум «Черри».

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня, пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Софеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми пятилетними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, а также Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также

0: выходные. Росгидромет обещает в Екатеринбурге сухую погоду, в остальные дни небольшие дожди. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше, средняя цена процедуры 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов, всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны красоты, пишет Ядин. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, и он связан с заботой матери. Исследователи изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни – приматов, китов, гиен и слонов. Оказалось, что эти виды, и крупные, и некрупные, объединяет одна особенность – их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зиппла опубликованы в журнале «Труды» Национальной академии наук, пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавту 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, сегодня 12 мая. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Утром плюс 10 градусов, днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарана П 320-665-80-017-94.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ух ты! Велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Телефон рекламной службы «Рок-Арсенал».
10: Просто позвоните.
9: 235-0905.
10: «Рок-Арсенал».

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода С5.
2: Национальный продукт.

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Напомню, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США о трехдневном перемирии. Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате 1000 человек на 1000 человек. Сегодня в первый рабочий день после майских праздников автомобилисты в Екатеринбурге встали в глухую пробку на ЖБИ. Из-за ремонта Малышевского моста в районе Коска, Россия, движение практически парализовано, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. На мосту, напомню, ремонтируют деформационные швы до 31 мая. Автобусы номер 80, 49, 54, 054 ходят в объезд. Напомню, ремонт Малышевского моста начался 1 апреля. Утром и вечером там собираются пробки. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Ее нет в наличии ни в одном медучреждении, рассказали агентству «Новый день» опрошенные педиатры. Вакцина от ротавируса не входит в национальные и региональные календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается троекратно с перерывами в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году, отмечают медики. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Мероприятие пройдет в новом формате с фестивалем маршрутов, который объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Профессиональные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерке, Уралмашу, Химашу, Втузгородку, Старой Сортировке. Маршруты разные, от классических экскурсий до необычных поездок. Так, в аэропорту Кольцово можно познакомиться с кинологической службой. На экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземке. Юбилейная ночь музеев пройдет 16 мая. Всего будет около 100 площадок в городе. Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Женщины в среднем получают почти на 38 тысяч рублей меньше мужчин с учетом всех премий и налогов. Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой

0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: УГРН по 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Unicum представляет новинку JQ J6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQ J6? На Росточной. В Unicum отличные условия. Это точно. Новый JQ J6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Unicum остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Внимание, друзья! 16 мая в 20.00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Ясность о лечении травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Поиск себя – долгий и сложный путь, полный испытаний. Первый Южный не пройдет их за вас, но может открыть на этом пути плюсы комфорта и счастья.
0: Предлагаем выбор бонусов и выгодных условий для...

0: 62. Застройщик ОЭЗ Проспект 1 Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Держись, человечество, не кисни.
2: На рок-арсенале.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет до 1 сентября 2031-го. Инициативу поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. В отзыве Кабмина подчеркивается, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность. Согласно статистике Росреестра, с момента запуска механизма 1 сентября 2021 года в стране зарегистрированы права почти на 250 тысяч гаражей и почти на 500 тысяч земельных участков. Инструмент востребован и позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями, отмечают в Кабмине. Ранее законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года внесли в Госдуму единороссы, сенатор Владимир Якушев и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня в городе начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и

0: же также проконтролирует вопросы, связанные с защитой прав жителей, пострадавших из-за возгорания. На Кольцовском тракте с сегодняшнего дня стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого по пятый километр трассы, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей длиной 27 километров. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидения нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнители из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш Первый».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
5: Жилые кварталы «Уралмаш Первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш Первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция до конца мая.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: 10 часов и 6 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро, Максим.
10: Доброе утро.
9: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, а мы ждем ваши вопросы к нам сюда, в рубрику «Макс Авто», ваши комментарии, ну и, конечно же, наблюдения с дорог Екатеринбурга. Все это присылайте в удобном для вас формате, в любом мессенджере, как будто бы все до нас доходит. Вот только что я проверил, все работает. Номер неизменный, плюс 7-908-909-104.5. Еще можно писать нам через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радио Форум 104.5 FM, там идет прямая видеотрансляция, комментарии для вас доступны, ну и, конечно же, лайки ставить не забывайте. Я спрошу наших слушателей, зрителей, как праздники прошли в автомобильном смысле, куда ездили, что видели, на что обратили особое внимание, напишите обязательно, все это дико интересно, обсудим вместе. Я, Максим, готов своими наблюдениями поделиться, может быть, ты тоже? Ну, давай, я начну, ты подхватишь, идет?
10: Ну, хорошо.
9: Ну, значит, во-первых, это боль екатеринбургская. Не всех, конечно же, но многих. Малышевский мост. Там ввели реверсивное движение по половинке моста. Сочувствую всем заранее. И до

0: тех пор, пока все это будет длиться. Обещают закончить 31 мая. Там новый асфальт положили. Я обратил внимание, когда проезжал по Малышевскому мосту, что стыков нет совсем, их заасфальтировали. Так вот, сейчас их возвращают. Без стыков, без термошвов, видимо, никак нельзя. Так что готовьте свои разнообразные чувствительные точки, так скажем. Значит, это первое. Наблюдение-сочувствие. И второе. На Луначарского содран асфальт. От Шевченко до Первомайской в обе стороны. Наверное, это хорошо, потому
1: это что-то значит,
0: борьба с колеей, с колейностью. Но вот еще что-то бы сделать на перекрестке Луначарского-Малышева. Там ямы плюс рельсы делают пересечение трамвайных путей незабываемым. Ни для тебя, ни для подвески твоего автомобиля. Но там пока ничего не происходит на этом перекрестке. Вот мои дорожные наблюдения.
1: Это поэтапная, это поэтапная история, когда сняли асфальт, потом положат асфальт, еще где-то снимут, еще положат.
0: С места на место, как будто бы перекладывают асфальт. Вот так тебя послушаешь. Тут сняли, там положили. И где-то все время должна быть дырка в таком случае.
1: Ну, скорее всего, она и будет. Посмотрим. План ремонта обычно, я не знаю, в этом году администрация публиковала или нет, как-то я упустил этот момент, но обычно планы по ремонту городских улиц, таких вот больших магистралей, да, они публикуются заранее, и примерно можно посмотреть, какие улицы будут отремонтированы, какие нет. Да, вот в этом году вот как-то не припомню, чтобы такая информация была. Вот по мостам была информация, по Куйбышеву, которую собираются там закрыть надолго, да, была информация. Угу. А вот больше что-то.
0: Да, больше нам ничего знать-то и не нужно, по большому счету. Вот ключевые точки мы с тобой перечислили: Куйбышево, Малышевский мост, Бебелевский мост, там ремонт будет. Ну и хватит, ну и хорош. У тебя-то какие-то наблюдения есть праздничные?
1: Да, слушай, за рулем я практически не ездил. Знаешь, наблюдение самое большое, чувство радости, знаешь, такое это, которое вернули нам, да. Вчера вся парковка в Москве была бесплатная, в том числе и по 450, которая... И вот мне вчера нужно было там на пару часов с небольшим съездить, знаешь, и ты не представляешь, с какой радостью оставляешь машину на парковочном месте стоимостью 450 рублей в час и ничего не платишь. Вот это такое забытое чувство свободы какое-то вот появилось.
0: Это забытое чувство экономии, Максим.
1: Это единственное автомобильное впечатление, потому что ни пробок я не встречал никаких там, ни ничего такого.
0: Деньги сэкономленные все равно, что заработали. Так что заработал-то около 1000 рублей, получается.
1: Больше. Я там стоял 3+ часа.
0: Ну, при таком раскладе там стоять надо просто до талого, для того, чтобы сэкономить какие-то максимально возможные деньги. Кстати, очень интересно, что у нас с пьяными за рулем по итогам праздников. Но, к сожалению, статистики нет, вполне возможно, ее и не будет. Ну и кроме того, мы с тобой неоднократно говорили, что облав сейчас гораздо меньше, чем раньше, ну или рейдов, если угодно, из-за нехватки личного состава. Да, стоп-контролей стало меньше. А между тем, Максим, пьяный водитель начал говорить на выдуманном им же языке после ДТП, чтобы запутать гаишников. Все это происходило не у нас, а в городе Тулун Иркутской области. Давайте послушаем этот новояз, оно того стоит.
2: В каком состоянии вы управляли этим автомобилем?
3: И селян булега салекан чон сален дэн дэн сэн дэ хан сэн.
2: Каким автомобилем вы управляли?
3: Ищан сален цан ту хан чин су ля хан.
4: Надо на том языке.
3: Нет, зачем вы по-русски говорите? Что еще? Что еще?
0: Ну, ты, Максим, не слышал сейчас в эфире эту историю, но...
1: Я слышал до этого, да.
0: Да, ты посмотрел это видео, и в конце на вопрос, точнее, на совет инспектора говорить по-русски, тот начинает переходить на русский язык, говорит, ну что еще? Видимо, словарный запас доморощенного лингвиста быстро иссяк, и он признался...
1: На ходу придумать язык, вот знаешь, чтобы...
0: Но он говорил что-то вроде...
1: Более-менее гармонично.
0: Мне это напомнило. Помнишь, был такой фокусник Амаяка Копян? Вот он что-то подобное приговаривал, когда фокусы свои делал. Амхаля, махаля, там вот это вот все.
1: Махалай, ты что?
0: Вот, да, спасибо большое. Он признался, что перед поездкой бахнул водки. Норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя была превышена в 6 раз. И также сообщается, что раньше этого водителя уже лишали прав. Но в этой истории, Максим, есть еще один немаловажный нюанс, который прям вот требует твоего персонального комментария. В самой аварии виноват оказался не этот пьяный лингвист, а другой, вполне вроде как трезвый водитель, который, делая левый поворот, не пропустил машину, идущую прямо. И что теперь? И кто будет виноват? Вот этот пьяный или все-таки тот трезвый?
1: Ну, смотрите, или оба? Каждый отвечает за содеянное. Да? Вот, и здесь нужно грубо разделять. Есть гражданская ответственность, есть ответственность там, административная, уголовная, какая угодно. Там, да? И в данном случае гражданская ответственность наступает у водителя второго, трезвого, скажем так, потому что он нарушил правила дорожного движения, которые повлекли причинение дорожно-транспортного происшествия. А наш водитель, он является потерпевшим с этой точки зрения, с точки зрения закона об
0: ОСАГО. Наш водитель.
1: Но вот...
0: Ваш.
1: Но вот с точки зрения административных правонарушений, безусловно, материалы, составлен протокол, материалы будут переданы в суд, и суд будет решать, виновен ли он в конкретном правонарушении управления транспортным средством в состоянии опьянения. И, скорее всего, признают его виновным, я так полагаю, да, и там 45 тысяч плюс лишение права управления от 1,5 до 2 лет.
0: Угу.
1: То есть, но деньги за причиненный ущерб он получит. Если ему станет так легче, вот на штраф, может, как раз отложит.
0: Ну, в общем, каждый ответит за свое. И, наверное, это справедливо.
1: Да, да, да, да. И это, на самом деле, такая нередкая история, когда едет пьяный водитель спокойно, никого не трогая, да, и тут в него въезжают.
0: Другой пьяный.
1: Представляешь, как ему обидно, да, потому что он-то в этот момент вот сам просто мистер аккуратность, вот, едет, смотрит по сторонам, там, на 360 градусов.
0: Как раз работает человек над этим.
1: Да. Да, и тут раз вот и тебя вот так вот подбивают, знаешь, и все вскрывается сразу.
0: Ну, стал звездой соцсетей на короткое время. Вагран нам подсказывает, это короткий словарик Амаяка Акопяна, Ахаляй-махаляй, сим-салябим, рахат-лукум. Да, спасибо большое. Ну, в общем-то, этого достаточно для любого короткого диалога с гаишником. Для длинного уже не хватит.
1: Ну, там, да, там надо посерьезнее поработать над этим.
0: Да, ну, разобрали.
1: Это должна быть такая домашняя заготовочка хорошая.
0: Очень хорошая, да. Разобрали мы вот это ЧП в городе Тулун и еще о ЧП этих выходных. Грузовик с орехами и семечками перевернулся на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. Снеки рассыпались по дороге, из-за чего движение на трассе было временно затруднено. Ну, не потому, что люди кинулись их собирать, а потому, что, ну, вот физически, да, проезжая часть была покрыта вот этим грузом. «Царский подгон белочкам и птичкам в Новой Москве», шутят по этому поводу СММщики агентства «Москва». Ну, что тут можно добавить? Бывает, что и такие грузовики переворачиваются.
1: Бывают и такие, вот, да, и с алкоголем грузовики переворачиваются, и сразу начинаются призывы полиции к местным жителям о том, что, господа, помните о том, что вы совершаете правонарушение или преступление, в зависимости от того, сколько вы унесете, да, и чего вы унесете.
0: То есть трогать нельзя, да, если что, иметь...
1: Трогать можно.
0: Это не ваше.
1: Да, помочь водителю.
0: Ну, забирать, в смысле.
1: Забирать нельзя, да, забирать нельзя.
0: Ага. Действительно, некоторое время назад была история, когда пиво перевозивший грузовик перевернулся.
1: Да, да, да. В Башкирии причем.
0: Много-много банок далеко. Пива раскатилось вокруг, но люди, да, как-то не услышали
1: этот
0: призыв.
1: Жители восприняли это как новогодний подарок такой и пошли собирать вот это перед Новым годом.
0: Ну, опять же, а как вот быть с белочками и птичками упомянутыми? Они-то этих правил не знают.
1: Но они слетелись, наверное, туда. Уголовного или административного кодекса. Они же не люди, не граждане. Поэтому им можно.
0: Юристище. Сразу четко нам тут все разложил. +7 908 909 104.5. Пишите нам ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Все это очень интересно. Делитесь, читаем, комментируем, размышляем. Коммерсант сегодня пишет. Срок сдачи города, в кавычках, естественно, для получения водительских удостоверений сокращен до 60 дней. С сегодняшнего дня начинает действовать новое правило приема экзаменов на водительские права, срок, в течение которого ГИБДД назначает проверку практических навыков вождения так называемого города, уменьшен с 6 месяцев до 60 дней. Ну, то есть с 6 месяцев до 2. А если попытки сдать город заняли более полугода с момента проверки теории, то ее придется проверять заново. Из Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов, и пересдача в этом случае возможна только через год. Что скажешь, Максим, об этих новшествах?
1: Слушай, ну это были такие технические изменения, просто приводили в соответствие все это, да, чтобы не растягивать попытки вот эти, да, сдачи экзаменов. То, что там были проблемы иногда на местах, как-то на местах трактовали своеобразно так законодательство, да, когда говорили о том, что вот там второй раз через полгода только можешь прийти. Сократили этот срок, и это, наверное, положительно скажется все-таки на всем процессе, процессе сдачи экзамена, так как, ну, представь себе, первый раз ты завалил, да, допустим, да, тебе нужно пересдавать. По-моему, для вождения имеет значение, через два месяца ты будешь пересдавать или через полгода. Через полгода у тебя навыки, которых и так нет, похоже, да?
0: Они
1: еще больше забудутся просто, да, конечно. Вот, а через два месяца вот как раз можно чуть подготовиться, там, поездить с инструктором дополнительно, да, и уже сдавать экзамен. Поэтому мы это приветствуем, но это нельзя назвать там каким-то революционным изменением. Но, ты знаешь, вот это такая вот последовательная абсолютная история. Удивительно, конечно, да, наблюдать вот за всем этим. Вот. Но в рамках обучения, сдачи экзамена у нас вот не было жесткой какой-то реформы, когда взяли, все порушили, да, и с данного процесса весь отстроили. Вот заметь, да, мы периодически обсуждаем. Да, и это очень постепенный такой плавный процесс, который, ну, безболезненно переносят и курсанты, да, и кандидаты в водители, как их называют, в документах нормативных. И там в самой госавтоинспекции все это плавно происходит. Вот такие реформы, наверное, да, мы одобряем действительно. Когда не с плеча там зарубили, а потом непонятно, как все это работает. А когда вот потихонечку, не спеша, вот так по кирпичику, по зернышку.
0: А я вот не совсем понял, что имеется в виду в контексте использования скрытых микрофонов и камер. Кто именно их использует? Кому?
1: Ну, это, видимо, касается теоретической части экзамена, потому что постановление там правительства, регламент МВД, он охватывает и теоретическую, и практическую часть.
0: А, то есть это уже не про город, это другое.
1: И, ну, конечно, я не думаю, что микрофон в городе и наушник тебе поможет чем-то, да, или ты настолько плохо ездишь, тебе будут говорить,
0: да,
1: вот правой ногой жми на правую педаль, да, а сейчас нажми на левую педаль. Вот.
0: Нет, я думал, что, может быть, это принимающие используют скрытые камеры и микрофоны, чтобы что-то.
1: Открыто. Там регистраторы
0: вполне себе стоят, камеры стоят, все фиксируют, да?
1: Кино снимают, да. Ну, это, скорее всего, идет про теоретическую часть.
0: Да.
1: Оговорка такая.
0: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам ваши комментарии, ваши вопросы, любые абсолютно, на автомобильную тематику, сюда к нам в рубрику «Макс Авто». Ну и ваши дорожные наблюдения. Все это ждем. Пожалуйста. Еще одна любопытная публикация. Жителю Урала, чтобы купить один из самых популярных новых автомобилей, придется откладывать всю зарплату почти 6,5 лет. К такому выводу пришли аналитики Авито Авто и Авито Работы, пишет портал Е1. Что, Максим, ты сказал? Извини.
1: Ну, прям, да, вот.
0: Ну, сейчас разберемся. Смотри. Да? Дальше есть расчеты. В расчет брались средняя зарплата за первый квартал 2026 года 63 200 рублей и рекомендованные розничные цены на популярные автомобили без учета скидок и акций. Итак, сколько же копить на мечту? Лада Гранта в комплектации Комфорт стоит 1 101 000 рублей. На этот автомобиль уральцу придется работать 17 с небольшим месяцев, то есть чуть более полутора лет.
1: Ну, все считали.
0: Ничего не откладывали ни на квартплату, ни на еду, ни на что там еще, ипотеку.
1: На семечки и орехи.
0: Да. Хавейл Джолион в комплектации Элит 2 600 000. Здесь срок накопления уже значительно больше. 41 месяц с небольшим или 3,4 года. Автомобиль Джили Манджаро, комплектация флагшип, 4 900 000 рублей. Чтобы стать владельцем этого кроссовера, нужно откладывать зарплату почти 77,5 месяцев. Вот, пожалуйста, те самые 6,5 лет. Грустная какая-то, грустная цифирь выходит.
1: Да, даже комментировать ничего не хочется. Знаешь, нечего тут комментировать, на самом деле.
0: Дороговат, нонче. Автомобиль.
1: Даже Гранта. А Гранта, на всякий случай, это самый доступный автомобиль сейчас, да, на российском рынке. Дешевле Гранта, по-моему, никого нет в принципе.
0: В свое время, я не знаю, может быть, что-то тут поменялось, бытовал такой подход, такой расчет, что на автомобиль тебе должно хватать твоей полугодовой зарплаты. Ну, то есть, если он стоит дороже, чем зарплата за твои полгода, то этот автомобиль тебе уже не по карману. Я не знаю, может быть, с внедрением кредитов как-то эта история теперь пересмотрена, может быть, теперь какие-то вот эти лимиты выглядят иначе, но тут совсем другие цифры получаются. Никакие не полгода, а гораздо больше.
1: Да, абсолютно не полгода.
0: Ну, может быть, тогда имеет смысл обратить...
1: Что-то меняется. Понимаешь, когда вот ты эту мудрость в себя впитывал, да, тогда не было утиль сбора. Тогда была другая несколько ситуация, вот она поменялась, поэтому нужно вот эту мудрость тоже трансформировать.
0: Ну, видимо, чуть-чуть. Да, я и говорю, это было раньше, видимо, теперь уже не так. Ну, смотри, в таком случае, наверное, логично обратить внимание на вторичный рынок. И вот в «Коммерсанте» сегодня есть еще одна любопытная публикация о том, как искусственный интеллект помогает продавать БУ-автомобили. Вот так вот, несколько неожиданная постановка вопроса, но тем не менее,
1: слушай,
0: цитата.
1: Как мне это, если честно, не нравится история. Вот я,
0: ну, дай процитирую, а ты скажешь, чем она тебе не нравится.
1: Ну, давай,
0: ладно?
1: Хорошо.
0: Ну, потому что тут прям такая мысль. Сегодня крупнейшие российские интернет-площадки перестраивают свою экономику с учетом искусственного интеллекта. Технология, которая вчера была скорее предметом громкого пиара без реальных внедрений на практике, сегодня уже проверяет номера, ищет царапины на фото и оценивает автомобили с точностью до нескольких тысяч рублей. Вопрос уже не в том, нужен ли ИИ бизнесу, а в том, где заканчивается его компетенция и начинается зона ответственности человека. Конец цитаты. Так и входит, совсем не обязательно нам нужна система, отслеживающая ремонт, аварии, ТО и так далее. Теперь вместо этого всего будет ИИ?
1: Нет, обязательно, потому что ИИ у тебя откуда-то должен брать информацию, да? И вот такая история, вот эта история, которую ты описал, мне нравится. Мне не нравится совершенно другая история, тоже с применением искусственного интеллекта. Когда сейчас ты создаешь объявление, да, тебе предлагают, вот, давайте мы текст сгенерируем сейчас. Ты нам основные ключевые слова скажи про свою ласточку продаваемую, да, и мы все сделаем для тебя. Так вот это же невозможно читать абсолютно. Вот в этих текстах нет души, просто нет души владельца, понимаешь, когда ищешь, например, видишь объявление от частного лица.
0: От вот, сердца отрываю, в салоне
1: хочется,
0: не курили,
1: вот,
0: да?
1: Что-то от себя вот что-то, да, чтобы он написал опыт эксплуатации автомобиля, чтобы он там, ну, какое-то, что-то личное написал. А читаешь вот эту вот портянку текста, о том, что самый там классный автомобиль во вселенной, да, вот только
0: так
1: сегодня...
0: Так тебе
1: он...
0: это и не надо будет читать. Это написал один искусственный интеллект, понимаешь, а читают другой, а тебе уже дадут окончательную выжимку. Красота,
1: понимаешь,
0: же.
1: Понимаешь, мы староверы, сами хотим читать.
0: Ну вот. Все,
1: и писать.
0: Все испортил.
1: Иногда.
0: Ладно, но тем не менее, технологии меняют привычные вещи.
1: Технологии меняют привычные вещи, но... Да, есть вещи, которым можно сопротивляться, которые, ну, вроде как и полезны, да, но с другой стороны, когда ты трех слов связать не можешь, там, в предложении о продаже машины, ну, как-то грустно становится.
0: У нас сегодня с тобой прям какой-то лингвистический клуб, а не Максавто. Бывает и такое. И обратите внимание, ни слова про СИМ, во всяком случае, пока. Слушатели...
1: Знаешь почему? Потому что в большинстве городов на период 9 мая там и дальше, да, движение СИМ было ограничено просто. Поэтому ни у кого никаких впечатлений нет, так как их не было. Вот, и хорошо ведь было, да?
0: Наверное. Так, слушатели. На Ленина Генеральской давным-давно стоит автомобиль в чехле. Недавно чехол слетел, под ним оказалась побитая Сузуки Витара. Интересно, сколько машина еще там простоит, и не должен ли ее кто-то оттуда увезти? Спрашивает Игорь.
1: Если она стоит с соблюдением требований правил дорожного движения, то никто ее не должен оттуда увезти. Ну и плюс, мы уже это обсуждали, да, что в Екатеринбурге еще не приняты правила по эвакуации бесхозных транспортных средств. Вот сейчас, когда примут, тогда вот как начнут они их эвакуировать, вот, а может и не начнут.
0: Последний на сегодня вопрос. На днях видела, как девушка пыталась войти в троллейбус, стоящий на светофоре. Стучалась в двери, но водитель ей не открыл. Он молодец или нехороший человек, спрашивает Света.
1: Водитель действует по инструкции, да и правила дорожного движения говорят о том, что посадка-высадка пассажиров у нас осуществляется в специальных местах. Вот для маршрутно-транспортных средств это остановка. Вот, знаешь, я не так давно ехал в поезде метро, да, который там не современный, где между вагонами можно пройти, а старый, олдскульный, да, и вот зашли два зумера, которые хотели перейти в другой вагон, подергали ручку, вот не открывается, дождались остановки, поезд встал, вот в настоящем поезде еще раз подергали и успокоились.
0: Какое интересное наблюдение. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». До завтра мы с Максимом прощаемся. Через пару минут в студии «Радиофорум» появится Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе спасибо и до завтра.
1: До завтра.
4: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
7: Выставки.
6: «Цветозвуки» – так называется выставка графики Василия Кандинского, которая открылась в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке. В экспозиции около 60 оригинальных графических работ Кандинского, в том числе редкие листы из серии «Звуки», «Воспоминания о прошлом», а также красочные литографии разных лет. Часть графики была издана уже после смерти художника его вдовой Ниной Кандинской. Можно выделить три периода в творчестве художника, представленных графикой, литографиями и ксилографиями. Это так называемый период всадника в Европе, когда 30-летний Кандинский, вполне успешный юрист, решил круто переменить свою жизнь и стать художником. Второй период – круга или релического геометризма в знаменитой школе Баухаус, опять же, в Германии. И последнее преобразование стиля художника – период абстракции во Франции.
7: Кроме того,
6: основоположник абстракционизма, теоретик и практик синтеза искусств, Кандинский взорвал представление об изобразительном искусстве, подобно тому, как в эпоху Возрождения изменил отношение к скульптуре Микеланджело. Сегодня Кандинский считается признанным корифеем абстрактного искусства, хотя его ранние работы были весьма далеки от беспредметности. В них скорее заметно сильное влияние символизма. Даже в годы активных поисков и формирования авторского почерка в работах художника отчетливо просматриваются черты его будущей главной идеи синтеза искусств. Кандинский, обладавший обостренным художественным чувством цвета и формы, был увлечен перспективами гармонизации цветов и созданием цветоритмических симфоний. Начиная с 1910 года художник создает в основном чисто абстрактные полотна. Он называл их композициями или импровизациями. Достигнув творческой зрелости, Кандинский теоретически разрабатывает и практически реализует концепцию абстрактного искусства. Работы, представленные на выставке, привезли в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, из Башмаков Гэллери. Владелец галереи Павел Башмаков собирал их в течение последних 10 лет. В Музее архитектуры и дизайна выставка будет работать до 26 июля. Входной билет стоит 500 рублей, льготный – 350. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
8: Реклама. Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
14: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
15: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
14: Доброе постпраздничное утро. Наконец-то началась рабочая неделя. Я думаю, все обрадовались. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
15: Вы обрадовались, что наконец-то началась рабочая неделя.
14: Это была шутка.
15: Да, может быть, кто-то действительно обрадовался. Может быть, кто-то уже... в предвкушении следующих длинных выходных, относительно длинных. Но ведь 12 июня будет отмечаться День России, и благодаря этому у нас будут полноценные трехдневные каникулы, ну, конечно, за исключением каких-то, конечно, людей. Да, с пятницы по воскресенье получается 12, 13 и 14 июня. Напишите, как и где вы провели эти майские выходные. Похвастайтесь или пожалуйтесь нам.
14: Пожаловаться можно. На что, например, на погоду, которая не дала, может, реализовать какие-нибудь планы по отдыху. И 9 мая ветер был сильный. 10 вообще было холодным днем. И ветер опять же был сильный.
15: Наших людей такое не
14: останавливает. Ну, не пугает, конечно. Но не, в общем, некоторых
15: можно. Как и где вы провели эти майские выходные, а может быть, вы куда-то уезжали далеко, напишите нам. С удовольствием будем читать, возможно, даже завидовать.
14: Да, плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши свидетельства, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, вообще, сам праздник, конечно, прошел своеобразно.
15: Давай пробежимся по каким-то очень громким событиям. Вопреки заявлению Дмитрия Пескова, шествие «Бессмертный полк» все-таки во многих городах Екатеринбурге в том числе состоялось. Вот, например, в Тюмени более 100 тысяч человек вышли.
14: У нас 10 тысяч
15: насчитали. Да. В Хабаровске 50 тысяч, в Новосибирске, по официальным данным, 75 тысяч человек по Красному проспекту прошлись. Это вот как у нас проспект Ленина. Да. В Кузбассе поступили хитрее. Они посчитали за весь регион и красиво написали, что а у нас нашествие вышли 335 тысяч человек, но это по всему региону. Да, у нас 10 тысяч человек, и мало по сравнению с прошлым годом. Ну, 150 тысяч человек. Было, но здесь нужно понимать, что 10 тысяч человек, когда до последнего было совершенно непонятно, что будет или не будет. Так что в общем, здесь мерится, конечно, количество.
14: Да, смысла нет, но самое интересное, это, конечно, новые условия, в которых «Бессмертный полк» проходил. Это новые условия по безопасности, потому что и сбор был в другой точке. Некоторые по привычке на Толмачево пытались собраться, а тут все перекрыто. Им пришлось делать крюк, чтобы зайти с Малышева на Пушкина. Это некоторых, как я понимаю, отсекло или задержало, по крайней мере. А там они встречались с рамками и с ограничениями, что можно, что нельзя проводить. Я посмотрел на табличку и посчитал 26 запретов на то, что можно, а то, что нельзя.
15: Жизнь такая, знаете.
14: Жизнь такая, ну и вот поэтому не так много.
15: В этой акции людей приняли участие и полпред Артем Жога, и губернатор Денис Паслер, и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Кстати, Денис Паслер вышел, как пишут, на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который ушел на фронт в 42-м году. У Артема Жоги два портрета и деда, разведчика и погибшего сына. Ну и, знаете, на портале Е1 большая-большая была статья, репортаж с этого шествия. Ну и там, конечно, подробности такие говорящие. Вот, например, комментарии женщины, которая несла портрет сына. Сына не стало 3 года назад. Все понимают,
14: понятно,
15: почему,
14: погиб,
15: да? И он, он на Украине погиб. И эта Олеся рассказывает вот что, прямая речь. Ребенком он сам ходил со мной в «Бессмертный полк». Его прадедушки оба воевали и так далее. В общем, мы отговаривали пойти на СВО, он все равно пошел. И вот она несет эти портреты. Так вот, давай перенесемся снова...
14: В Кемерово.
15: Да, в Кемерово мы. Про Кузбасс уже говорили. Так вот, Сотрудница кемеровского телеканала, которая поздравила мать пропавшего без вести военного с двойным праздником, она извинилась за свои слова. Это громкая история, которая произошла в Кемерове 9 мая. Девушка-корреспондент, значит, бежит себе с микрофоном и спрашивает у одной участницы, которая несет два портрета: а кто у вас на фото? И вот женщина рассказывает, что сын пропал без вести на СВО, на что эта девушка, Марина Киселева ее зовут, да, отвечает словами:
14: так у вас двойной, получается, праздник. Поздравляю, сказала она.
15: Что началось, надо даже не пересказывать. Это просто либо читать комментарии, либо просто промолчать. Mm-hmm. Телеканал «Кузбасс» первый, конечно, принял на себя этот удар из-за такого ума работницы большого Марины Киселевой. Mm-hmm. Так вот, она опубликовала во ВКонтакте пост, где извинилась, относительное такое извинение. Мы просто сейчас его процитируем.
14: Ну, во-первых, она назвала свои слова оговоркой из-за волнения в прямом эфире. Она извинилась перед мамой героя и всеми, кого задели ее слова. Но при этом отметила, что сейчас ее слова активно используют враги России, и это очень обидно. Но я убеждена, что победа будет за нами.
15: Добавила Киселева. Ты знаешь, вот насчет врагов России с такими друзьями, вот ей-богу.
14: Насчет волнения, вот можно было на этом точку поставить. Действительно, прямой эфир.
15: Она могла волнуется,
14: могла разволноваться. Это бывает все в прямом эфире. Могла на это обратить внимание и поставить на этом точку.
15: Некоторые извинения лучше бы вообще не звучали. Ну, еще одна достаточно яркая история из Новосибирска. Сибирь, конечно, гремит в эти дни. Там начали проверку из-за баннера к 9 мая. Баннер зоопарковский, знаменитый новосибирский зоопарк. И если кто видел в интернете, там огромный баннер, значит, как это выглядит? Выглядит, как будто бы фейк. Угу. Огромный баннер рядом с жилым домом, и там прекрасная морда орангутана, такой, угу, такой прекрасный рыжий, умудрившийся, преисполнившийся. Этот Бату, любимый.
14: Я его даже видел, мне кажется.
15: Да, любимец публики в новосибирском зоопарке. Все бы ничего, но там написано «С Днем Победы».
14: Да, то есть как бы орангутан поздравляет всех с Днем Победы, ну и ветеранов, и всех вообще. В принципе, то есть с Днем Победы. Что тут началось?
15: Не нужно тоже описывать.
14: Да, возмущение общественности, назовем это так. А потом силовики подключились, сейчас проверка проходит по поводу этого самого баннера.
15: ТАСС об этом сообщил. ТАСС сообщил о том, что прокуратура занялась, угу, проверкой. А, собственно, что было делать прокуратуре, когда там сигналы, ну, конечно, и придется проверять. Даже если очень сильно не хочется, и ты понимаешь, как выглядит эта история комически абсолютно со стороны, и нелепо, и неуместно со стороны. Ну вот Бату, я думаю, что сейчас сидит где-то у себя в вольере.
14: Чешет голову,
15: ест бананы, и даже не подозревает, какие страсти вокруг его. Но
14: чешет голову не только он, но и директор новосибирского зоопарка, так, Андрей Шило, который объясняет, зачем это было сделано. Там несколько объяснений есть. Я вот такое выбрал. Мы же зоопарк. У нас, в принципе, много обезьян. Логично, когда с животными поздравляют. Не вижу никакой крамолы в этом баннере. Очень много животных участвовали в войне. И собаки, и дельфины. Много тогда сохранилось животных, которые были эвакуированы в зоопарке в сторону Сибири. Поэтому животные тоже благодарны за то, что их спасли.
15: Да, понятно, что он сказал, и на официальной странице ВКонтакте новосибирского зоопарка Шило, Андрей Шило, директора, цитирует. Напишите нам, кстати, как вы воспринимаете эту историю? Считаете ли вы, что все нормально и действительно раздули эту бурю в стакане воды? А может быть, вы считаете, что это в высшей степени неуместно? Обезьяны не должны поздравлять людей с Днем Победы. Ну, в контексте конкретного праздника это абсолютно неуместно. Был бы Новый год, ради бога. Даже если это любимец детворы, его, кстати, привезли еще в конце 90-х из чешского зоопарка каким-то образом в Россию, в 99-м он родился, а живет в 2000...
14: Да-да-да, ну, по обмену, это нормальная практика, когда животных меняют.
15: Ну, я к тому, что он очень давно его любит, действительно, то есть внутри города, это чуть-чуть по-другому воспринимается.
14: Он еще ушлый, он там какие-то трюки делает для того, чтобы привлечь внимание сам.
15: Это же обезьяна. Так вот, напишите нам +7 908 909 104 5, потому что действительно крайне неоднозначное состояние стороны история и болезненная для конкретного муниципального учреждения. Слушайте, я зашла накануне, как раз ночью не спалось. В бездну нырнула комментариев к этому посту, соответственно, с официальной позиции Андрея Шила на официальной странице Новосибирского зоопарка. Там дошло до лозунгов «Свободу Бату». Хотя он не хочет, наверняка, на свободу ему хорошо. То есть там, чем вам помешала обезьяна, мерзкие животные, да обезьяны лучше людей, да почему вы считаете, что вот чем они лучше медвежат, дельфинчиков и котят? А кто-то пришел и пишет как раз про неуместность. Да вы опозорили Новосибирск, за что деда воевали. Дальше, а ты кто такой? И я сейчас не утрирую, буквально цитаты, а там уже дошло от обсуждения обезьянки, дошло до реплик. Мой дедушка еще у Колчака воевал. Там несколько сотен, ребят, комментариев. Если вам делать нечего, если вдруг вы решите просто понаблюдать, так скажем, за срезом мнений, то добро пожаловать на страницу несчастного в эти дни Новосибирского зоопарка.
14: У нас есть, я парочку комментариев просто прочитаю, противоположных. Андрей пишет, дураков специально не делают, они сами рождаются.
15: Слушайте, это можно к любой позиции вообще, здесь. Я не совсем понимаю, что имею в виду
14: вот
15: Андрей.
14: Все, что мы озвучивали, примерно, про эти казусы, и туда можно. А вот Вагран считает, что был бы медведь, никто бы не возбудился.
15: Это правда. И здесь нужно очень тонко чувствовать контекст образов, стилистику. Давайте сейчас... Я обожаю обезьян. Я обезьян люблю больше, чем медведей.
14: Обезьяна
15: Паша,
14: Филка,
15: знаешь,
14: я знаю.
15: Я вообще очень люблю, правда. Но здесь действительно смотрится неуместно. Если ты этого не чувствуешь, то объяснять бесполезно. Если бы, правда, это был Мишка, знаете, условно, символ России, или тигр. Мне обидно за обезьян, правда, что их воспринимают не как благородных животных. Но здесь очень важно понимать контекст и восприятие образа.
14: Да, еще это выглядит как действительно... Вот,
15: как издевка это выглядит,
14: да, просто стилистика, этого самого баннера, как будто вот тут должен быть, условный ветеран, губернатор там, и так далее. То есть человек, который поздравляет.
15: Слушай, там в комментариях к этому посту на официальной страничке Новосибирского зоопарка дошло уже до реплик. А вот в таком-то городе чиновники поздравляют какие-то, не имеющие отношения к войне, абсолютно. Почему наш Бату хуже, чем вот эти? И началось, и дальше спор.
14: Да, кстати, был полускандал такой, тоже обсуждали, что себя чиновники поместили на эти плакаты, вместо там ветеранов, условно говоря.
15: Все знают, как нужно поздравлять. Обязательно все дают советы и обязательно возмущаются.
14: Тут, конечно, это пиар-служба немножко, скажем так, накосячил.
15: Это правда, это было неуместно.
14: Андрей Шило сейчас, мне кажется, что ему сейчас в течение некоторого времени придется ходить по разным инстанциям.
15: Придется,
14: и оправдываться.
15: Да. А прокуратуру ты не хочешь пожалеть, которая не тем явно занимается? У них не жалеешь. Ладно. Давайте уже перенесемся в Екатеринбург. И сегодня на портале Е1 статья. И давайте я просто процитирую заголовок. Возможно, это гиперболизация, но написано, как написано. Екатеринбуржцы стали скупать пленку на окна, чтобы защититься от дронов. Сколько она стоит и насколько эффективна. И дальше описывается ситуация, когда действительно в соцсетях стали появляться видео, где реклама бронепленки, которая, как обещают производители, позволяет стеклу не разлетаться на мелкие осколки при взрывной волне. И в Екатеринбурге тоже есть свои компании. Уж не знаю, насколько это нативочка в статье или нет, неважно. Но это правда очень горячая тема. Во многих СМИ она обсуждается, и много где покупают, начали покупать на волне страха.
14: Есть предложение, будет и спрос, или наоборот, есть спрос, есть и предложение, потому что вот насчет начали скупать, даже цитата представителя одной из компаний: после того, как пришла реальная угроза, вспоминаем, 25 апреля, только у меня 3 или 4 человека интересовались.
15: Это конкретный менеджер, мы не можем сказать. В общем, стекло, которое, покрытие, пленка, которое наклеивается на стекло с внутренней стороны. Есть еще и, между прочим, решетки, специальные антидроновые сетки. Знаете, когда комментируют журналистам, так как бы невзначай говорят, что обычно мы продаем такое банкам, обычно предприятиям. Классная реклама.
14: Началось с этого, что мы предприятиям.
15: Если будет запрос, мы готовы и обычным людям. А обычные люди читают такие статьи: о, так это же на целых предприятиях используется, значит, какая-то полезная штука. Ну, здесь, в общем, нужно всегда отделять рекламу от такой объективной информации.
14: Ну, как и слово «бронепленка», это не совсем правда, потому что она защитит вас только от того, что разлетятся осколки.
15: В лучшем случае.
14: В этом случае даже шторы помогают. 25 числа свидетельство очевидцев, почему, например, не было много пострадавших, потому что у кого-то висели вот эти сплошные шторы.
15: Блэкаут, да. Наш замечательный Дмитрий Лайонов, здесь обозначенный как сотрудник одного из ТСЖ Екатеринбурга. Он в том числе
14: и в ипостаси присутствует.
15: Да, да. Ну, вы знаете его, конечно, как нашего автомобильного эксперта, обозревателя. И что он говорит? Он, во-первых, говорит, можно или нет вот эти решетки антивандальные. Ну, мы привыкли так, но здесь они про дроны ведут речь. Можно или нет на фасад домов?
14: Только по согласованию.
15: Что? Ну, во-первых, есть перечень домов, где не допускается вмешательства во внешний вид, да, где фасад. Если дом объект культурного наследия.
14: Борьба за фасады, кстати, давно уже идет. Нельзя там кондиционеры ставить и прочее.
15: Ну, это
14: прочее,
15: понятно. Прочее. Значит, если решетку вы прикрепите к вашему окну, никакого решения не нужно, общего собрания. А вот если к фасаду, то все-таки остальные жильцы должны проголосовать за в большинстве. Ну, и Дмитрий также оценивает способность решеток защитить жилье от дронов. Максимум, говорит он, в чем может помочь решетка, это не позволить дрону залететь внутрь квартиры. Взрыв произойдет снаружи. При этом серьезный взрыв, который способен вынести окно, вынесет его вместе с решеткой. На мой взгляд, это почти ничем не отличается от предосторожности, типа просто закрыть окно, говорит Дмитрий Ларионов. Напишите нам, пожалуйста, а вы что-то такое предпринимаете, чтобы защитить ваши окна, оконные стекла и, соответственно, квартиру от возможного прилета или нет?
14: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
15: Вот Южный, например, портал Правда.ру пишет про то, что жители Краснодарского края и других приграничных регионов, это цитата, массово скупают специализированную бронированную пленку для оконных стекол. Ну и журналисты пошли к экспертам. Вот, например, спасатель Центра Спаса Алексей Бакалов цитируется. И он говорит, что физика взрыва значительно сложнее обычного механического удара, на который рассчитана автомобильная, так называемая броневка, которую начинают использовать. Вот. И он говорит, что вот если каленое стекло, ничего на него клеить не нужно. Оно рассыпется, если что, на гранулы безопасно относительно.
14: А откуда ты знаешь, каленое у тебя, не каленое?
15: Ну, в том-то и дело. А если обычное стекло с пленкой, оно вообще под воздействием ударной волны может влететь в комнату целиком и будет гораздо хуже. Хотя действительно, примерно 80% ранений от этих мелких стекол во время тех же терактов, это бывает часто. Ну и, опять же, советую действительно такой альтернативой, в качестве альтернативы рассматривать плотные, очень плотные шторы, типа blackout, вот, чтобы они задержали мелкие осколки. Но при этом журналисты берут комментарии у ветерана некого, правда, не пишут,
14: не назвал,
15: да, каких войн, но Владимир Кабанок его зовут, но он реагирует так, может быть, перевели его, скажем так, речь более сдержанно. Забавно, сказал он, как я понимаю, автомобильную бронепленку начали на обычные окна клеить. Интересное решение, только зачем? Ну, в общем, подвергает сомнению эффективность такого метода, вот, и говорит, что при атаке крупного беспилотника, самолетного типа, даже решетки не являются панацеей. Главное, вы просто отойдите как можно дальше от
14: окна. Ну, есть же не только атаки, а, например, сбитые дроны, те же самые осколки дронов, которые также влетают в жилые дома. Тут, в этом случае, наверное, что-то поможет.
15: Что-то, да. Но вот есть, например, статьи после всяких таких инцидентов в Зеленограде, где некоторые люди, некоторые жители Зеленограда клеят скотч крест-накрест.
14: Ну, вот эта привычка, которая... Ну, как привычка.
15: В фильмах подсмотрели, да?
14: Да, да, да, естественно.
15: Вот. Ну, и пишут, что это распространенное заблуждение наклеить скотч крест-накрест и порядок. Скотч удержит лишь крупные осколки, но не предотвратит разлет мелких и не удержит стекло в раме. Но здесь есть советы, что можно сделать сразу... Конечно, человек, который не умеет такого делать, ему бесполезно, наверное, это все читать, но все-таки, например, здесь есть совет обтянуть все стекло плотной полиэтиленовой или стрейч-пленкой, заводя ее на раму на 2-3 сантиметра и проклеить сверху канцелярским скотчем. Если рама старая, вкрутить саморезы с шайбами, предотвращение выбивания створок. опять же, повесить плотные шторы и еще советуют закрепить не скотчем. Это ловушка, которая может удержать осколки даже в случае прорыва пленки. А еще, знаешь, что советуют для дополнительной защиты? Поставить канистры с водой на подоконник, которые немного смягчают ударную волну. И даже матрас просто прислонить матрас в качестве логично. Такого простого экрана, чтобы этот матрас перехватил осколки при выбитом стекле.
14: Ну, то есть все направлено на то, чтобы осколки не разлетелись. Остальные меры защиты не работают. Если прямое попадание дрона, то вряд ли удержит это самое и пленка, и решетка. Ну, в общем, из этого вот такой вывод, например, можно сделать.
15: Да, я понимаю чувства многих людей, которые нас сейчас слышат и недоумевают. Неужели вот уже мы обсуждаем и это
14: обсуждаем. После 25 апреля мы такое обсуждаем.
15: А давайте поговорим о прекрасном.
14: Давай.
15: О прекрасном синеволосом дизайнере Артемии Лебедеве. Ну, не только про него, конечно. Но он тем в последние дни отличился, что поставил наш город Екатеринбург по интересу для путешественников выше Женевы и Лос-Анджелеса. Может быть, вы читали про список городов, где этот дизайнер порекомендовал нас так для путешествий. Это журнал «Чтиво», который опубликовал список, длиннющий список городов по так называемому убыванию интересности для путешествий. На первом месте китайский Чунцин. Это вообще длинный список, который венчает Чунцин. Дальше Челябинская осадка.
14: Садка.
15: Садка, извините.
14: Садка, да. Садка. А почему Садка? Потому что она участвовала в биеннале в наших, извините, за такую словоформу. Да. Но действительно, Садка – это уникальный город, скажем так. Его вот эти вот события сделали еще более уникальным. И, видимо, Лебедев на это и
15: дальше.
14: Упирает.
15: Сент-Килда – это Шотландия. Куньмин – снова Китай. Рим, Салвадор, Лиссабон, Гонконг, Плимут – это Англия. И дальше Киев. Ну, в общем, всего в списке какое-то бесчетное количество городов, но Екатеринбург здесь стоит между итальянской Пизой и между Архангельском. Но, как отмечают, явно в верхней части списка обгоняет Женеву, Лос-Анджелес,
14: Берн,
15: многие
14: другие
15: западные
14: города мира. Но при этом
15: нас
14: выше
15: обгоняет
14: Екатеринбурга, Нижний Тагил, и так Верхняя Пышма и Невьянск.
15: Как европейско-азиатские новости, по-моему, ехидно отметили, где-то в самом низу длиннющего списка обосновались такие малоинтересные туристы места, как Голливуд, Валдай, Шарм-эль-Шейх. Напишите нам, пожалуйста, вот буквально несколько секунд осталось, может быть, вы успеете, про город, где хотели бы побывать, будь у вас такая возможность. Вот прям завтра бы улетели, если бы у вас такая возможность была. Только один город. Ну, Екатеринбург, понятно, для нас
14: вы
15: совершенно,
14: да. Уже, да? Ну,
15: может быть, Эр-Рияд.
14: Сойти с вершины.
15: Эр-Рияд, да. Потому что как раз накануне в силу вступило соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравии.
14: Да, 90 дней можно в Саудовской Аравии пребывать либо единовременно, либо в течение года.
15: Не знаю, поможет вам как-то эта информация или нет. На сегодняшний день у граждан России есть возможность посетить, оказывается, 79 стран без оформления визы. Паш, вот 49 из них можно сроком до 90 дней. Угу. Там не только Объединенные Арабские Эмираты, то, что на слуху. Вот, не хочешь ли ты в Тринидад и Тобаго?
14: Ну, почему нет-то?
15: Почему? Конечно, прям Вануату. Есть.
14: Вануату вообще мечта, фактически.
15: Ну, Абхазия, Азербайджан.
14: Ну, это понятно.
15: Здесь
14: то есть страны, которые ближние, и так понятно, что
15: до 30
14: виз
15: дней без виз с недавнего времени. Это Иордания, это Китай, все с 25-го года.
14: Да, кстати, с Китаем вот тоже интересно, что у нас безвизовый. Ну, начали экспериментировать,
15: года, да.
14: И хотят продлить вроде как.
15: Вагран Санкт-Петербург. Прям завтра.
14: Езжайте. Рим, Андрей пишет нам, и Барселона, например.
15: Юрий замечает, поскольку большинство советских людей никогда не были в Лос-Анджелесе и Париже, Лебедев может говорить что угодно.
14: Действительно. Так.
15: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
14: Маргарита Балакирская.
15: В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
14: Не переключайтесь.

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Место встречи. Ельцин-центр.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Ельцин-центр традиционно присоединился в этом году к всероссийской акции «Ночь музеев», и в Екатеринбурге она в этом году пройдет уже в 20-й раз. Билет на «Ночь музеев» в Ельцин-центре для взрослых составит 300 рублей. Дети до 18 лет смогут посетить дневную программу, то есть с 10 до 18 часов по бесплатному билету. Его можно получить в кассе Ельцин-центра. А основная вечерняя программа с 18.00 до полуночи для детей до 7 лет бесплатно. А вот льготные билеты, школьные, пенсионные или студенческие, после 18 часов – по цене 150 рублей приобретаются только в кассах Ельцин-центра. Итак, о некоторых мероприятиях детской программы. В музее Бориса Ельцина в течение всего дня, 16 мая, можно будет послушать аудиоспектакль «Просьба без разрешения не читать». Основой для него стали дневники детей и подростков эпохи перемен, записанные голосами их современных ровесников. Слушатели могут взглянуть на исторические события глазами тех, кто взрослел и менялся в 90-е вместе со страной.
4: Выставки.
5: В арт-галерее Ельцин-центра также в течение всего дня проходит квест по выставке «Иван Клюн. Цветоформы постижения пространства». Квест был специально разработан к «Ночи музеев». Его можно взять на входе в арт-галерею. С его помощью предлагается искать, сравнивать, наблюдать и исследовать цвета и формы. Все то, что изучал и описывал художник Иван Клюн. Рекомендованный возраст участников квеста от 6 лет и старше. И также в музее в течение дня будут проходить мастер-классы для детей и подростков. Можно будет сделать своими руками расписной брелок, браслет из ниток мулине. А на экскурсионных занятиях от рукоделия до компьютерных клубов участники познакомятся с популярными хобби 20 века. И также вместе с педагогом обсудят, как исторические события и технологии задавали моду на развлечения. Расписание мастер-классов и экскурсий можно найти на сайте Ельцин-центра. На некоторые из них требуется регистрация.
4: Кроме того,
5: что касается программы «Ночи музеев» для взрослых, то здесь также проходят экскурсии по выставкам, открытым сейчас в президентском центре. Например, в экспозиции «Лабиринт» музея Бориса Ельцина пойдет разговор об основных хобби людей 20 века, только уже на взрослом уровне, на примере фотографий, документов, книг, журналов и различных предметов. Также в течение дня будут проходить экскурсии по выставкам, которые проходят в арт-галерее. Это уже упомянутая выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» и выставка «Валерий Чтак. Underground на втором этаже». Полную программу всех событий можно найти на сайте Ельцин-центра и в его соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
4: Место встречи. Ельцин-центр.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской области, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и других. От клещевого энцефалита привиты почти 2 200 000 человек, пишет РИА Новости. В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, напоминают медики. Так, с начала сезона после их укусов 34 жителя России были заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом, пишет «Вечерняя Москва». За благоустройство парков и скверов в Свердловской области проголосовали уже 455 тысяч жителей, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что сейчас продолжаются работы на общественных территориях, которые жители области выбрали для благоустройства в прошлом году. Так, в Екатеринбурге продолжают облагораживать набережные рек и сети Ольховка от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенность этого проекта – пешеходный переход возле исторической плотины. Голосование, напомню, идет на сайте ГОСУ. госуслуги. С помощью волонтеров голосовать могут жители старше 14 лет. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. В предстоящую ночь ожидается еще 4-5 градусов тепла. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра в Екатеринбурге плюс 17-19. Росгидромет всего 12 градусов тепла. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу до плюс 27. В воскресенье и в понедельник уже 23-25 тепла. Сухую погоду Росгидромет обещает в четверг и воскресенье. В остальные дни небольшие дожди. В небе над Екатеринбургом всю неделю можно будет наблюдать полеты Международной космической станции. Согласно данным сайта МКС онлайн, сегодня космическая станция пролетит в небе Екатеринбурга в 22:28. Еще один пролет будет в 0 часов 4 минуты этой ночью. Затем в среду в 23:17. Также наблюдать объект получится в последующие дни до воскресенья. Всего по вечерам и ночью можно будет увидеть полет МКС над Екатеринбургом 10 раз. Время полетов подробно приводит сайт издания КСУ.

0: доллар 74.30, евро 88.55.
1: Спонсор выпуска ОЭЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
5: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
6: 30 лет опыта – это гарантия.
5: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
10: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
11: 16+.
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
14: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
14: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с «Радиофорум». Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
15: Вы ходите на работу 5 дней в неделю. В одежде предпочитаете не марки и тона. У вас есть хотя бы одна скидочная карточка, а дома пакеты в пакете. По выходным дача или рыбалка, раз в год отпуск в Турции. Поздравляем, вы нормис. Пример употребления.
16: Он из тех, кто считает, что после школы надо поступать в университет, а потом устраиваться на работу. Короче, нормис.
15: Нормис – это, как правило, консервативный человек, который предпочитает не выделяться из толпы. У него нет экзотических хобби, он не состоит в субкультурах, не смотрит артхаусное кино. Одевается в масс-маркетах. А о себе любит говорить примерно так.
17: Я обычный человек. На завтрак люблю яичницу с колбасой и вот стакан крепкого сладкого чая.
15: Да, сейчас Игоря Цаплина, покладистого кандидата в губернаторы из фильма «Квартета» и «День выборов» назвали бы нормисом. Слово пошло от английского «норме» – «нормальный», «обычный». Лет 40 назад в Штатах люди с инвалидностью так называли тех, кто относительно здоров, часто с иронией. Со временем слово перекочевало в интернет-сленг и изменило смысл. Нормис – те, кого в России принято называть вциомовским большинством, обывателями. Слово в буквальном смысле воспела кемеровская группа «Макулатура», сочинила композицию, которая так и называется «Нормис».
18: Среди тысячи гениев я единственный нормис, и я еду в автобусе в мокрую просень, не отмеченный Богом.

0: Если вас назвали нормисом, не спешите обижаться. Для кого-то вы, может, и конформист, а для кого-то носитель грамотной стратегии выживания в нашем безумном мире. И это нормально.
1: Не то слово. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
2: FAW пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works, первая автомобилестроительная компания. FAW.
1: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
3: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной интерактив. Я судорожно смотрю, сколько времени на часах. 11.09. Меня зовут Александра Короткова. И после 11 часов каждый вторник на радиофорум 104.5 FM появляется юридическая консультация. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических

0: гражданских наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег Сергеевич.
1: Добрый день.
0: То, как я говорю, наглядно демонстрирует, как я спешила на сегодняшний эфир. Мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104-5. Ваши смс и все мессенджеры, пожалуйста, на этот номер. Ваши вопросы, ваши комментарии к тем темам, которые мы обсуждаем в этой студии. Так, сейчас я еще раз выдохну. И прямая трансляция на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM. Пожалуйста, нас там видно, нас там слышно. Ваши вопросы и комментарии под этой самой трансляцией можно писать. Мы их увидим и постараемся прокомментировать все те темы, которые, в общем-то, и все те вопросы, которые вы нам там оставите. О чем я хотела бы поговорить? На самом деле, я бы очень хотела начать с истории московской, с курьерами. Потому что, во-первых, курьером начали в Москве. Я понимаю, что Москва – это несколько иная реальность, но все-таки немножечко автодорожные тематики. Во-первых, курьером начали ограничивать там скорость не больше 25 км в час при использовании СИМ. Это раз. И два, там появилась и фотофиксация, и должны курьеры верификацию определенную, заступая на смену, проходить. Насколько вообще это отвечает требованиям времени и трудового законодательства? Потому что до вот текущего момента, пока у нас не начались какие-то ДТП с курьерами и так далее, не было запроса, что ли. А теперь эту сферу начали регулировать. То есть что тут с точки зрения трудового законодательства в части до сих пор не было, а теперь стало?
1: Нет, тут все-таки нужно разделять трудовое законодательство, которое регулирует взаимоотношения работника и работодателя, и регулирование дорожного движения, использование разных средств перемещения, будь то автомобили, будь то мотоциклы, будь то самокаты, будь то любые другие способы передвижения. И с этой точки зрения, если законодатель устанавливает какие-то дополнительные требования к использованию, ну, в данном случае, средств индивидуальной мобильности. Ну, мы говорим, в первую очередь, видимо, про электросамокаты и электровелосипеды. Вот то, что мы тоже наблюдаем на улицах Екатеринбурга. То работодатель и работник, они обязаны, конечно же, этим публичным требованиям подчиняться. С этой точки зрения, было бы... Ну, давайте себе представим ситуацию, что водитель, который развозит, там, например, продукты или там, в логистической компании, есть требование проводить там, ежедневное освидетельствование, проверку для того, чтобы был допуск к управлению. И это требование не работодателя, не трудового кодекса, это публичные требования. И, соответственно, и тот, и другой обязан этому подчиняться. Насколько это, что называется, актуально и отвечает духу времени?
0: Именно с точки зрения курьеров, потому что вы правильно почувствовали, что у меня вызвало некий такой диссонанс или вопрос. Профессиональный водитель – это профессиональный водитель. То есть это определенная специальность, это подтверждено водительским удостоверением определенных категорий, а чем больше как бы ответственность, чем сложнее транспортное средство, я говорю уже не о категории Б или Б1, мы с вами говорим об автомобиле с прицепом, об автобусах, ну и так далее. И каждый раз в документе это подтверждается новой буквой. А тут вроде как, ну что, взять контейнер, доставить из точки А в точку Б.
1: Тут речь же идет не о том, точнее, разумеется, на это правовое регулирование, на это изменение оказывает влияние, ну, собственно говоря, само содержание работы курьера. И с этой точки зрения абсолютно с вами согласен, что разная сложность и разный потенциальный риск того или иного транспортного средства предъявляет различные требования к допуску для управления этим транспортным средством. И да, по крайней мере, на текущий момент каких-либо требований с точки зрения наличия специального права, как вот есть право на управление автомобилем разных категорий, для самокатов, электровелосипедов, велосипедов не требуется. Но, тем не менее, они участники дорожного движения. И с этой точки зрения, на мой взгляд, вполне понятна содержательная разница между, например, курьером, как участником, потенциальным участником дорожного движения, и, например, обычным жителям, обычным гражданинам, которые используют самокат как такое, так спорадически для какого-то такого непродолжительного перемещения. У курьера работа связана с большим объемом передвижения по городу, и с этой точки зрения там, самокат, велосипед, там, что бы то ни было, является его инструментом и транспортным средством каждодневного использования. И с этой точки зрения, разумеется, здесь было бы неплохо, чтобы была какая-то статистика, чтобы такие решения, дополнительные ограничения, по сути, речь идет о дополнительных ограничениях, дополнительных обременениях, чтобы они подкреплялись не такими общими рассуждениями, такими и общая логика подкреплялась все-таки какими-то статистическими данными. Но можно предположить, я здесь так аккуратно скажу, потому что у меня статистики нет, что чем чаще и больше человек использует, в данном случае там самокат или велосипед, тем больше вероятность, просто даже в абсолютных цифрах, и про относительные мы пока не говорим, тут как раз нужна статистика, но тем больше вероятность, что он попадет в какой-то, произойдет какой-то инцидент. И с этой точки зрения, выглядит вполне разумным, некий предварительный, там, может быть, или иной контроль. Другое дело, какой степени обременения эти новые правила, влекут ли они дополнительные расходы, как эти расходы соотносятся действительно с теми рисками, которые пытаются предотвратить. Но это вопрос, оценки правового регулирования. То есть в данном случае мы можем рассуждать, скажем так, о формально-юридической стороне дела, насколько это соответствует там сложившемуся порядку, насколько это соответствует действующему законодательству, насколько это соответствует компетенции конкретного органа. Но говорить о обоснованиях, они находятся все-таки вне юридической сферы, и они требуют мнения, скорее, специалиста. Поэтому почему на эту сферу обратили внимание?
0: Потому что она растет.
1: Вполне понятно, она растет, и это вполне согласуется и с ростом, доставок продуктов, доставок еды или еды из ресторанов.
0: Но курьерская служба либо собственная, либо сотрудничает с практически у любого бизнеса, который занят хотя бы в какой-то торговле.
1: Конечно, поэтому то, что и это вполне отвечает наблюдаемой действительности, что эта сфера услуг и удаленная сфера оказания логистической, она растет. Поэтому Москва, разумеется, растет чуть быстрее, чем другие города, и для них это значительно, значительно более актуально. Ну и плюс у них есть уже развитая инфраструктура для такой автоматической фиксации подобных нарушений. Все-таки есть и у самокатов, и у велосипедов есть номера, есть возможность установить какие-то идентифицирующие признаки. Поэтому с точки зрения такой общей логики, движение в эту сторону вполне, на мой взгляд, понятно и разумно. Но оценить действительное влияние на бизнес, на безопасность, на какие будут последствия, тут просто недостаточно фактических данных.
0: Я напомню, что юридическая консультация в прямом эфире, поэтому ваши вопросы и комментарии мы ждем на +7 908 909 104.5, все мессенджеры и смс-сообщения. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Олег Сергеевич, если позволите, не могу сказать, что небольшая провокация, но тем не менее, мы заговорили и об этой сфере, о курьерской, и так или иначе о СИМах. На прошлой неделе один из порталов, один из пабликов опубликовал, я не могу назвать это полноценным интервью, но, по крайней мере, я читала выдержки, которые можно назвать комментариями со стороны главы областной госавтоинспекции, и у нас, я не вдаваясь в подробности, я бы сказала, что у нас в очередной раз нарастает противостояние администрации Екатеринбурга и госавтоинспекции в части электросамокатов. Каким образом это выглядит? Госавтоинспекция говорит, 15 тысяч электросамокатов на Екатеринбург – это много. То есть это много, потому что в этом случае у нас возрастает количество шансов на какие-либо дорожные инциденты. Кто разрешает, кто говорит об инфраструктуре, это не госавтоинспекция, мы занимаемся только безопасностью дорожного движения. Разрешает администрация. В этом случае кикшеринг, он как бы остается вот этой третьей стороной, которая просто наблюдает. Наблюдает вот это вот перетягивание, не знаю, одеяла, перетягивание конфликта. В общем, каков, если я попрошу хотя бы какой-то прогноз именно с правовой точки зрения, когда госавтоинспекция говорит, что мы не можем потребовать, чтобы сократить количество электросамокатов, куда-то не пустить. Ну, в том числе у нас появились знаки, которые запрещают движение на СИМ. А знаки, как мы знаем, у нас устанавливали все-таки администрация Екатеринбурга, не госавтоинспекция. Но при этом под этими самыми знаками СИМ движутся. И кикшеринговые электросамокаты, да, их ловят, да, их штрафуют, но так или иначе проблему это не решает. Госавтоинспекция говорит, наше дело безопасность, все вопросы в администрацию. Но мы бы, конечно, сказали, что инфраструктуры у нас нет, а электросамокатов у нас много. Вот сколько мы, что будет в этом сезоне, как бы вам виделось это противостояние между ГАИ и администрацией?
1: Ну, тут есть два момента, на которые можно обратить внимание. Первый момент – это общее, скажем так, развитие транспортной инфраструктуры. Еще несколько лет назад, что такое электросамокат, мы не знали. Это не в определенном смысле, это новое явление. Но с этой точки зрения, если посмотреть количество автомобилей на улице в 26-м году и, например, в 86-м, так куда-нибудь заглянем далеко, то количество автомобилей тоже будет отличаться в десятки, если не в сотни раз.
0: На любой парковке. Давайте так.
1: Даже если взять, посмотреть старые фотографии улицы Ленина в час пик, там, ну, если два автомобиля увидишь...
0: Ну, ладно, восемь, это же улица, проспект Ленина.
1: Действительно, да. Поэтому и почему-то у нас... Нет речи о том, что количество автомобилей растет, и поэтому надо их ограничить. Хотя мы знаем, например, других городов, там, того же Лондона, когда есть запрет на въезд или там существенное ограничение на въезд в центр, именно в том числе перехватывающие парковки и так далее. Масса разных инструментов, таких чисто связанных с урбанистикой, с организацией движения, которые позволяют эту проблему решать. И запрет... лишь один из инструментов и, возможно, далеко не самый эффективный. И с этой точки зрения электросамокаты – это некая новая реальность. И если это новая реальность, то мы можем ее игнорировать, можем ее держать и не пускать, и запрещать, а можем ее принимать и неким образом начинать регулировать. Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, такой прямолинейный подход, а вот самокатов много, а давайте запретим, например, он является, повторюсь, слишком прямолинейным. И...
0: Госавтоинспекция не говорит, что надо запретить. Они как раз проводят аналогию. Мы же не запрещаем автомобили, но есть инфраструктура.
1: Теперь второй вопрос. С точки зрения позиции автоинспекции, ГАИ, ну, тут отдельный вопрос, что все-таки ГАИ пытается сделать. Перенести, как бы перекинуть стрелки себя и возможные вопросы, возможные претензии, что мы здесь ни при чем, то есть такая некая снятие себя ответственности, перекинуть вопросы на администрацию. Третий момент, на мой взгляд, здесь вот этот, нам опять же это можно связать с предыдущей темой обсуждения про курьеров, но хотелось бы посмотреть статистику. То есть если у нас есть ДТП с участием самокатов, то сколько у нас таких ДТП, какой процент, как это соотносится с ДТП с участием, например, автомобилей пешеходов, без самокатов. А сколько ДТП с участием велосипедов, которые у нас тоже есть в городе, и так
0: которые
1: далее.
0: Были, кстати, ДТП значительно раньше, чем у нас электросамокаты стали СИМами, и это действительно стало ДТП,
1: поэтому,
0: а не пешеход плюс
1: поэтому
0: пешеход.
1: Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, здесь нужно иметь понятную фактические данные для того, чтобы оценить. А это действительно такая проблема, о которой идет речь. У нас, если это проблема, то какие есть механизмы ее там, решения, организации? Если есть знаки, например, запрещающие ну, соответственно, стоит вопрос о том, как это контролировать. Ну, то же самое, как и с движением автомобилей.
0: С этого все и началось, кстати говоря. Знаки поставили. Почему у вас под знаками ездят электросамокат?
1: Ну, у нас, давайте так, у нас много где стоят знаки «Остановка запрещена», «Ограничение скорости», но далеко не везде остановка в этих местах или превышение скорости неизбежно приведет к штрафу.
0: Нештрафуемый порог плюс нет эвакуаторов.
1: Я даже не про нештрафуемый порог. Ну, у нас просто, у нас камеры, камерами, связанных с фиксацией, фотофиксацией скорости, очевидно, оснащен не весь город. И много где есть отрезков, где этих камер нет, ну, что, в общем-то, наверное, логично. Поэтому, на мой взгляд, это такое, может быть, отчасти перекидывание проблемы с больной головы на здоровую или со здоровой на больную, или, в общем, перекидывание, знаете, как перекидывание горячей картошки. А все-таки, наверное, речь идет, хотелось бы услышать конструктив. И главное, повторюсь, чего не хватает при любых законодательных инициативах публичной информации о фактических данных, которые послужили основанием для принятия таких решений, ну и, соответственно, оценки регулирующего воздействия.
0: Ну, я еще раз повторю, что мне просто было интересно узнать ваше мнение, потому что не только за сим вы пользуетесь электросамокатами. Я поддерживаю вашу точку зрения, но я боюсь, поэтому не пользуюсь.
1: Ну, я согласна, если что сказать, это транспорт в последнем мире. Мое личное мнение, я, конечно, против запрета вот, электросамокатов или подобных средств передвижения. Я прекрасно понимаю действия, которые направлены на регулирование этой сферы. В первую очередь, я считаю, это, конечно, ключевое, это контроль для недопуска за управление самокатом несовершеннолетних, потому что очевидно, чем, ну, и с точки зрения физической возможности контролировать, и с точки зрения скорости реакции, наверное, если мы говорим о детях, то это наиболее уязвимое, и с точки зрения последствий, это наиболее уязвимая группа. И вот направление и действия в эту сторону можно только приветствовать. Это во-первых. Я понимаю прекрасно все ограничения, которые делают, ну, собственно говоря, сами кикшеринговые компании. Ограничения по скорости, там, запрет на движение по самокатам там, в дендрарии или там, в ограничения на плотинке, ну, в пешеходных зонах.
0: Да, где
1: так.
0: У нас именно пешеходный трафик большой.
1: В данном случае все эти ограничения, они мне, пока на текущий момент, то, что я вижу, и они выглядят разумными, понятными, и никакого отторжения не вызывает. И сама необходимость регулирования этой сферы абсолютно очевидна. Другое дело, что я против таких простых, радикальных и в этом, с этой точки зрения, на мой взгляд, неэффективных решений.
0: Так, я сейчас задам вопрос. У нас есть еще время обсудить одну тему? Так, хорошо. Олег Сергеевич, Комитет Госдумы поддержал ограничение срока давности для споров о приватизации. Несколько раз в эту студию мы с вами возвращали эту тему. Если у нас профильный Комитет Госдумы эти самые сроки давности поддержал, то коротко напомните, вот в каком виде это все пойдет уже не просто в законопроект, а в каком виде, скорее всего, это будет утверждено, какие у нас все-таки ограничения и все-таки не затронет изъятие имущества по антикоррупционным искам. То есть вот как нашли баланс или не нашли в этом вопросе?
1: На мой взгляд, этот законопроект, это изменение, а это реакция на позицию Конституционного суда, связанная как раз с антикоррупционными исками, с такой деприватизацией.
0: Да.
1: Когда Конституционный суд все-таки сказал, что с одной стороны антикоррупционных исков и вот антикоррупционных действий срок исковой давности касаться не должны, но в целом срок исковой давности должен применяться. И я бы сказал, что этот законопроект в нынешней правовой системе, с нынешними подходами, судебной практикой, вряд ли сильно ограничит государство, ну, в данном случае прокуратуру. Дело в том, что с одной стороны этим законопроектом устанавливается ограничение на 10-летний срок исковой давности, если приватизация произошла с нарушением процедуры. Но этот 10-летний срок не касается, если это связано с коррупционным делом, там, с экстремистскими правонарушениями, а исходя из, скажем так, сложившихся подходов, найти антикоррупционное или вообще коррупционное нарушение при нарушении процедуры приватизации, ну, мне кажется, мы видим, исходя из практики, что это достаточно просто, и практически любой деприватизационный иск, он так или иначе всегда совмещен с подозрением, с обвинением, даже вне уголовного дела, а внутри гражданского спора, в наличии коррупционного элемента. Про экстремизм я вообще молчу, это максимально, к сожалению, размытая категория, куда действительно настоящие опасные преступления попадают, но могут попадать и то, что вызывает определенные вопросы с такой квалификацией. Поэтому пока, я скажу честно, я оцениваю этот законопроект как некий такой фиговый листок на теле гражданского законодательства, который делает вид, что проблему решает, но все возможности для такого свободного, вольного толкования этих ограничений со стороны прокуратуры и, соответственно, со стороны государства сохраняет. Поэтому я бы не, как сказать, с точки зрения тех собственников, которые так или иначе владеют сейчас имуществом, которое раньше было государственным, пусть даже это через там первые, вторые, третьи руки уже третий владелец, и пусть эта приватизация была там десятки лет назад, я бы
0: сохранял определенную настороженность.
1: Я бы на их месте сохранял бы определенную настороженность, очень верно сказано. Потому что не вижу я здесь радикального решения, вот этого разрубания этого гордиевого узла.
0: Короткий трехминутный перерыв. После этого еще пару тем обсудим и обязательно будем отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь.
2: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Ельцин-центр традиционно присоединился в этом году к всероссийской акции «Ночь музеев», и в Екатеринбурге она в этом году пройдет уже в 20-й раз. Билет на «Ночь музеев» в Ельцин-центре для взрослых составит 300 рублей. Дети до 18 лет смогут посетить дневную программу, то есть с 10 до 18 часов по бесплатному билету. Его можно получить в кассе Ельцин-центра. А основная вечерняя программа с 18.00 до полуночи для детей до 7 лет бесплатно. А вот льготные билеты – школьные, пенсионные или студенческие – после 18 часов – по цене 150 рублей приобретаются только в кассах Ельцин-центра. Итак, о некоторых мероприятиях детской программы. В музее Бориса Ельцина в течение всего дня, 16 мая, можно будет послушать аудиоспектакль «Просьба без разрешения не читать». Основой для него стали дневники детей и подростков эпохи перемен, записанные голосами их современных ровесников. Слушатели могут взглянуть на исторические события глазами тех, кто взрослел и менялся в 90-е вместе со страной.
3: Выставки.
4: В арт-галерее Ельцин-центра также в течение всего дня проходит квест по выставке «Иван Клюн. Цветоформы постижения пространства». Квест был специально разработан к «Ночи музеев». С его помощью предлагается искать, сравнивать, наблюдать и исследовать цвета и формы. Все то, что изучал и описывал художник Иван Клюн. Рекомендованный возраст участников квеста от 6 лет и старше. И также в музее в течение дня будут проходить мастер-классы для детей и подростков. Можно будет сделать своими руками расписной брелок, браслет из ниток мулине. А на экскурсионных занятиях от рукоделия до компьютерных клубов участники познакомятся с популярными хобби 20 века. И также вместе с педагогом обсудят, как исторические события и технологии задавали моду на развлечения. Расписание мастер-классов и экскурсий можно найти на сайте Ельцин-центра. На некоторые из них требуется регистрация.
5: Кроме того...
4: Что касается программы «Ночи музеев для взрослых», то здесь также проходят экскурсии по выставкам, открытым сейчас в президентском центре. Например, в экспозиции «Лабиринт» музея Бориса Ельцина пойдет разговор об основных хобби людей 20 века, только уже на взрослом уровне, на примере фотографий, документов, книг, журналов и различных предметов. Также в течение дня будут проходить экскурсии по выставкам, которые проходят в арт-галерее. Это уже упомянутая выставка «Иван Клен. Светоформы. Постижение пространства» и выставка «Валерий Чтак. Андеграунд на втором этаже». Также анонсируется экскурсия с мастер-классом «Саду трав. Сад для души». Здесь расскажут об истории садов в России и на Урале и проведут мастер-класс с художницей Ириной Задориной по созданию открытки в технике печати растений с помощью печатных матриц. Это с 16:30. В 17 часов анонсируется интерактивная программа «Библиотека игр» в детском центре 18+. Здесь можно будет поиграть в разные настолки, от шашек и морского боя до лото и мафии.
3: Дискуссии.
4: В зале «Свободы» музея Бориса Ельцина в 18:30 состоится дискуссия на тему «Продленка для взрослых». На этой встрече с представителями ключевых городских проектов зайдет разговор о том, почему сегодня у взрослой аудитории есть потребность в организации досуга, содержательной подготовке к нему и о том, как разнообразие городской культурной жизни стало поводом для объединения горожан в сообщество.
3: Концерты.
4: Завершится ночь музеев в эту субботу выступлением педагогов музыкальной студии «Гонг». Участниками этого концерта станут непрофессиональные музыканты, те, для кого музыка становится формой творчества и самотерапии. Начало концерта «Ударься в музыку» в 21:30. Полную программу всех событий можно найти на сайте Ельцин-центра и его соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: 11:36 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Олегом Жгаревым, кандидатом юридических наук, заместителем председателя экономической коллегии адвокатов. Ваши вопросы мы видим. Буквально, наверное, минут в течение 7-8 мы начнем на них отвечать. Еще несколько тем. Во-первых, свидетелей налоговых преступлений хотят больше штрафовать за неявку по вызову. Вроде как тема такая как бы узкоспециальная, если есть налоговые преступления, но тут есть неявка по вызову, а еще и свидетели этих самых налоговых преступлений. Вот как можно являться свидетелем налоговых преступлений? Что это за категория и кому нельзя будет не явиться по вызову? Просто потому, что вот сначала штраф, а штраф-то, когда у нас есть раз штраф, два штраф, потом может быть какая-то более серьезная санкция.
1: Нет, это... Давайте так, во-первых, не вполне корректный заголовок, потому что речь идет об изменении статьи Налогового кодекса 128, если я не ошибаюсь, когда речь идет о неявке свидетеля по делу о налоговом правонарушении. То есть при проведении выездной налоговой проверки налоговый орган имеет право вызывать свидетеля, его допрашивать. Ну и, соответственно, если свидетель не является, то может привлекать к ответственности.
0: А нас же с вами спрашивали не один раз, ну, не только нас с вами, в принципе, в юридическую консультацию приходят вопросы, вот меня вызвали в качестве свидетеля. Что делать? Что мне будет за неявку?
1: Разумеется, есть ответственность. Другое дело, что вопрос необходимости такого ужесточения, вопрос такой достаточно тонкий, опять же, требует такой оценки всех последствий. Потому что, с одной стороны, свидетель, если он не явился по уважительной причине, то, разумеется, ни о каком привлечении к ответственности речи не идет. Только вопрос, надо будет все это устанавливать, и нужно, соответственно, отдельное дело о налоговом правонарушении, неявка свидетеля, протокол, там, рассмотрение дела и устанавливать все фактические обстоятельства. Во-вторых, любой свидетель, который пришел и дает показания, он может воспользоваться статьей 51 Конституции. То есть он в целом, явка свидетеля не гарантирует, что он даст какие-то содержательные показания. Ну, разумеется, там многое зависит от того, что это за свидетель, о чем его спрашивают и так далее. Но 51-я Конституция, она сохраняется. Третий момент. Но все-таки нужно, опять же, оценивать последствия и влияние вот такой неявки свидетеля для дела о налоговом правонарушении. На текущий момент это достаточно обычная ситуация, когда свидетели не являются. Как правило, речь идет о сотрудниках компаний-контрагентов налогоплательщика. И такая неявка свидетелей и налоговым органам, и судом воспринимается как негативное обстоятельство, которое негативно влияет на позицию налогоплательщика. То есть, если у налогоплательщика контрагент нормальная компания, хорошая, рабочая, действующая...
5: Ну, пойдемте сходим в суд, какая разница?
1: То, соответственно,
5: нам скрывать нечего.
1: В налоговую, даже еще дело не до суда. То действительно сотрудники являются. Если не являются, то это дополнительный негативный маркер для оценки контрагента и в конечном итоге для позиции налогоплательщика. Разумеется, оценивается в совокупности, но тем не менее. Поэтому с этой точки зрения нужно понять, что законодатель, ну, налоговый орган, я так понимаю, который является внутренним инициатором этого изменения, что хочет добиться. То есть, если хочет, чтобы штрафы окупали затраты на вот, привлечение к ответственности, хотят поднять, если я там правильно помню, с 1000 до 5000 рублей штраф. То есть, чтобы это было на уровне окупаемости...
5: Да, до 5000.
1: Значит, это один вопрос. Если они хотят повысить доказательственную силу своих решений, то, ну, большой вопрос, у меня есть некоторые сомнения, что это действительно может повлиять на, вот, на увеличение доказательственной силы. С этой точки зрения, если кто-то по каким-то причинам не являлся, сознательно, скажем так, то не знаю, насколько на него такое изменение штрафа повлияет. Мы часто с вами обсуждали, и это известно, что называется, не нами эта мысль сформулирована, она известна там тысячи лет, что большее значение имеет не жестокость наказания, а его неотвратимость. Поэтому если бы сейчас всех таких неявившихся привлекали бы к ответственности по 1000 рублей, то, я думаю, даже это бы ситуацию изменило. Поэтому, скорее, здесь я бы сказал, что речь идет о некой попытке сделать такое привлечение самоокупаемым.
5: Ну и давайте сразу тогда поговорим про судебные пошлины. Депутаты предложили снизить эти самые судебные пошлины. Законопроект внесен в Госдуму и касается, предложение касается снижения размера госпошлинам по делам, которые рассматривает Верховный суд, суды общей юрисдикции и мировые судьи. Авторы хотят снизить для физлиц размер пошлины при подаче некоторых видов исков и снизить сбор по действиям, которые ранее пошлинами не облагались. Ну и вот на портале право.ру, пример. При подаче кассационной или надзорной жалобы в Верховный суд или жалобы на определение об отказе в пересмотре дела предлагается для физлиц, ну, чтобы было понятно, что с чего предлагают снизить, с 7000 до 450 рублей. Все-таки вот эти 7000, это, ну, мне кажется, что это такой показатель, скажем так, если уж мы решили идти до конца и судиться до конца, то, наверное, как бы и 7 тысяч, я понимаю, что некорректно формулирую, но и 7 тысяч мы найдем, если мы решили до конца. Вот будут ли эти востребованы 450 рублей и это самое снижение? Принять-то можно. Будут ли пользоваться?
1: Вот прошло уже определенное время с момента изменения госпошлин. С сентября они у нас действуют в увеличенном размере. И, на мой взгляд, опять же, статистика, ну, вот, в том числе в публикациях приводится определенная статистика. И с точки зрения даже взаимодействия сейчас с доверителями, которые там, принимают решение там, обратиться в суд, не обратиться, можно, на мой взгляд, достаточно уверенно утверждать, что пошлины носят во многом заградительный характер. То есть они усложняют допуск к правосудию. И если там речь об отдельных пошлинах...
5: Еще
1: там,
5: не доходя до Верховного суда.
1: Ну, отдельные пошлины, там, когда мы говорим о совершении юридически значимых действий, расторжение брака, заключение брака, то есть, ну, когда, да, действия государства, но заранее известным результатом.
5: Но жениться дешевле, чем развестись. Это вот вплоть до таких формулировок в прессе.
1: Ну, мне кажется, что любой, кто попробовал хоть то, хоть другое, должен это почувствовать и знать на себе. Но, тем не менее... Но если мы говорим о судебных спорах, которые имеют непредсказуемый результат, ну, то есть, когда есть действительно судебный спор, то пошлины носят во многом заградительный характер. И именно поэтому, разумеется, что для физических лиц это такое увеличение является более существенным и в большей степени осложняет допуск к правосудию. Потому что мы с вами много очень говорили о том, что у нас физические лица в частных спорах, они только-только начинают понимать значимость юридической помощи с точки зрения, в том числе, эффективности своей защиты. И тут все это сверху накрывается еще очень серьезными пошлинами. А мы говорим о спорах, если мы говорим о мировых судьях, то это же споры в контексте... Они действительно, это мелкие бытовые споры, и там действительно для физически, для истца, для ответчика, там каждая 1000 рублей, она может являться значимой, если мы даже посмотрим там уровень средних зарплат по России или по Свердловской области. Поэтому такое снижение, на мой взгляд, оно выглядит, такое предложение выглядит вполне разумным. И обращение в Конституционный суд, на мой взгляд, отчасти... Также надо смотреть статистику, но дело в том, что суд, Верховный суд, рассматривает все-таки очень небольшое количество дел. И подавляющее большинство обращений в Верховный суд заканчиваются отказом. Ну, когда судья Верховного суда не видит оснований для передачи дела, для рассмотрения. Сначала это решение принимать жалобу или не принимать.
5: Ну, чаще это возвращается в нижестоящие инстанции.
1: Принимается судьей, но с этой точки зрения... С учетом значимости практики Верховного суда, такое и значимости защиты прав частного субъекта, конкретного физического лица, мне кажется, такое снижение, ну, тоже выглядит вполне разумным. Другое дело, хотелось бы понять, опять же, статистику. А в связи с изменением госпошлины, как изменилось количество жалоб, которые поступают в Верховный суд? Как изменился процент принятых жалоб? То есть, если у нас действительно, например, жалоб стало меньше, но процент принятых к рассмотрению, как, например, дело Долиной, у нас растет, это говорит о том, что действительно жалобы становятся качественные, оно, ну, есть вот это содержательное изменение. Но, скажу вам честно, я не верю, что такое изменение будет. Потому что это выпадающая часть бюджета, эта инициатива предложена, значит, не правительством и не Единой России, которая обладает большинством.
5: Ну, парламентским большинством.
1: Предложено КПРФ. Можно это, возможно, рассматривать как...
5: Ну, в контексте потенциальной предвыборной кампании.
1: Некие элементы предвыборной кампании. Поэтому сама идея, мне кажется, вполне понятной. Насколько там... Можно долго рассуждать про цифры, а должно быть это 7 тысяч или 450, или 1000, или 1500. Это вопрос, опять же, статистики. Это вопрос специалистам. Но то, что государственные пошлины в большей степени носят заградительный характер, на мой взгляд, это абсолютный факт.
5: Я думаю, что защиту авторов жалоб от необоснованной клеветы мы все-таки перенесем в следующий эфир, иначе мы просто не успеем. Главное, про грибы поговорить. Да. Это, конечно, обязательно. Нет, но сначала вопрос. Грибы как успеем? Любовь интересуется. Подскажите, пожалуйста, если я подала апелляционную жалобу, но ее вернули, когда начинается отсчет срока на подачу заявления о взыскании судебных расходов по арбитражному делу?
1: У нас срок о взыскании судебных расходов связан с вынесением решения по делу, последнего решения по делу. Соответственно, если апелляционного рассмотрения нет, то с момента, ну, соответственно, вынесения решения суда первой инстанции, потому что оно вступает в силу, и с этого момента начинает течь срок для предъявления заявления о взыскании судебных расходов. Потому что уже новых судебных расходов, ну, фактически не предполагается.
5: Так, Елизавета, подскажите, как правильно поступить? Мы заключили договор аренды транспорта 1 ноября 2025 года. Теперь арендатор просит расторгнуть договор с 1 января 2026 и отменить все начисления за ноябрь-декабрь. Арендодатель не против отменить платежи, но документально вопрос, допускается ли вообще заключение такого соглашения об отмене начислений. То есть вроде как аренда была, но нет.
1: Если нет какой-то специфики в субъектном составе, то есть это не госконтракт, это не какой-нибудь там ни МУП, ни ГУП, ни, нет госзакупок. То есть вот если это обычный гражданско-правовой договор аренды, два частных лица, то... внесение изменений, расторжение, заключение, все договорные условия находятся полностью в руках сторон. Поэтому нет никаких ограничений для того, чтобы заключить любое соглашение, расторгнуть договор, не начислять платежи. Это полное право стороны, сторон, если они, они согласны. Другое дело, что если мы, например, будем говорить о налогово-правовых последствиях, то у нас здесь налогово-правовые последствия могут не следовать судьбе договора. То есть, если есть фактическое использование, то это все равно некое извлечение дохода или право на доход, или право на расход. То есть, тут с точки зрения налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подход может быть иной. То есть, у нас гражданско-правовые последствия полностью в руках сторон, налогово-правовые оценивают фактически сложившуюся ситуацию.
5: Так, подскажите, пожалуйста, это уже вопрос от Андрея. А если в договоре написано, что можно писать на электронную почту, но сам адрес не указали, такие письма будут иметь какое-либо значение? То есть некий адрес, он, видимо, есть, либо там на сайте, либо в каких-то пабликах, в соцсетях прописан, но в договоре не указали.
1: Мы с вами вот буквально там несколько недель назад обсуждали практику Верховного суда, когда Верховный суд признал там надлежащим уведомлением или надлежащим способом обмена информацию, сообщение в мессенджерах. Насколько я помню, там речь шла об одном из мессенджеров. То есть, если посмотреть в целом такой тренд развития судебной практики, то суды, ну и Верховный суд, разумеется, в том числе, как высший судебный орган, формирующий судебную практику, подходят к механизмам уведомления и обмена информацией все более и более гибко, более и более широко. То есть даже в тех случаях, когда есть прямое ограничение, прямое указание на способ и механизм обмена информацией, если из совокупности доказательств следует, что сторона информацию получила, и сторона, там, представитель стороны, обладающий надлежащими полномочиями, даже если это противоречит формально букве договора, это и то суд у нас иногда воспринимает как надлежащее уведомление о поведении стороны, отказывающейся признавать такое уведомление, как механизм злоупотребления правом. Ты все знал, но пытаешься здесь на формальной букве договора... как бы.
5: Но это же было написано буквами, просто вот, не в договоре, если, а в мессенджере. Вот,
1: поэтому в данном случае, если речь идет, что в принципе даже можно указание, можно писать на электронную почту, то тут, конечно, встает вопрос, что за почта. И здесь это может быть почта с официального сайта, это может быть почта, например, в переписке, если сторона какую-то информацию пересылала.
5: После заключения
1: после
5: договора.
1: Заключения. Ну или на стадии преддоговорного обсуждения, когда тоже был обмен коммерческих предложений, обсуждений. То есть разные есть механизмы. То есть тут вопрос в том, чтобы лицо, сторона, которая направила такое уведомление, ну, неким образом показала, что продемонстрировала и подтвердила, что та почта, на которую отправлялась, она, во-первых, действительно связана или должна быть связана с получателем, что исходя из обстановки, поведения, сторона надлежащим образом считала эту почту действительной. Ну, повторюсь, вот, например, был предварительный обмен электронными письмами или после заключения, или до, или там официальный сайт.
5: А скрин, допустим, какой-то официальной странички или какого-то вот такого вот предложения, которое, по сути, это публичная оферта в том числе, но вот сделанный правильно скрин, скрин, где видно время, где видно дату, и видно, что это некие официальные координаты данного юридического лица.
1: Это все, скажем так, это все вопрос оценки конкретных доказательств. То есть, если в договоре прямо не указан адрес, на который идет, должны отправляться сообщения, то дальше мы вступаем, ну, пусть достаточно твердую, но несколько зыбкую почву оценки доказательств. Конкретно.
5: Можно я буду за вами записывать? Твердую, но достаточно зыбкую. Как это? В договоре написано, это уже следующий вопрос, в договоре написано, что при просрочке оплаты продавец может в одностороннем порядке расторгнуть договор. Покупатель не внес предоплату полностью, а продавец через 3 года перепродал товар третьему лицу. То есть, ну, по какой-то причине, уж не знаю, видимо, не доставили или что. Теперь покупатель подал в суд на необосновательное, на необоснованное, наверное, обогащение и говорит, что перепродажа – это и есть фактическое расторжение договора со стороны продавца. Является ли перепродажа таким волеизъявлением?
1: Нет, термин «необосновательное обогащение» – это юридический термин, разумеется. Он именно так в Гражданском кодексе сформулирован.
5: Но журналистам периодически достается
1: за формулировки. Я понимаю, но видите, видимо… Я принимаю. Законодатель, начиная с древнеримского законодателя, видимо, не вполне знаком с филологией русского языка. Но если говорить о содержании... Ну, во-первых, скажу честно, не очень понятно основание для иска о неосновательном обогащении. Но если говорить, ну, собственно говоря, о самом вопросе, то ключевой, что утверждение, что перепродажа – это и есть фактическое расторжение договора. Все-таки, когда мы говорим о волеизъявлении, то оно должно быть ясным, очевидным и понятным. Если у нас какая-либо из сторон желает расторгнуть договор в одностороннем порядке, в том числе, если это предусмотрено договором, то эта воля, это желание должно быть абсолютно недвусмысленно сформулировано. Сама по себе перепродажа товара конечно, таким волеизъявлением не является. Наверное, можно было бы порассуждать, если бы товар был бы индивидуально определенным. То есть, когда вот он является единственный, вот конкретный товар, и тогда можно было бы порассуждать о так называемых конклюдентных действиях, когда из самой природы действий понятно волеизъявление. Но все-таки, вот, исходя из того, как сформулировано, перепродажа волеизъявлением таким не является.
5: Так, у нас, смотрю, сколько у нас остается времени. Вот, как раз 1,5 минуты. А теперь про разрешение на грибы. Я не могу не вытащить такую тему. Минприроды России опровергла, ну, должны же мы на какой-то позитивной ноте закончить, информацию о запросе разрешения на сбор грибов. Согласно лесному кодексу, граждане вправе свободно собирать для собственных нужд грибы, дикорастущие плоды, ягоды и другие пригодные в пищу лесные ресурсы, не включенные в Красную книгу России. Вот это, видимо, все забыли дописать, когда растаскивали это на заголовки. Чтобы ни одна я читала вот все то прекрасное, что написано на портале garant.ru. Олег Сергеевич, разрешение-то через госуслуги-то какие грибы получать надо?
1: Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, очень симптоматичным, и, к сожалению, этот симптом является, и вот этой ситуации является в определенном смысле, но если не приговором, то таким очень серьезным аргументом и претензией к нашей вообще и законодательной системе, и правовому регулированию. Когда Минприроды вынуждена опровергать настолько очевидную, вроде бы очевидную, как бы глупость.
5: То есть столько запретов, что мы запутались, что же нам запрещено.
1: Но это означает, что у нас общество и наши слушатели, они готовы в это поверить. Что такое? Ну, должен сказать, что после того, как у нас были ограничения на сбор хвороста, там, сухостоя и вот подобного этого, валежника и вот подобных вещей, и там были ограничения, то можно поверить
5: мы готовы
1: в
5: верить.
1: Можно, мы готовы верить и в грибы.
5: Нет, на самом деле разрешения нужны, но если человек хочет собирать и заготавливать не только краснокнижные грибы, но и, краснокнижные растения, цифровизация процесса выдачи разрешений позволит усилить контроль за оборотом краснокнижной флоры. Все просто, но насчет грибов-то все забеспокоились. В общем, можно, без госуслуг обойдемся. На этом на сегодня все. Огромное спасибо, Олеж Гусгарёва, за сегодняшний эфир.
1: Всего доброго.
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
6: Отец и сын Черепановы, создатели первого в России паровоза. Ефим Черепанов родился в 1774 году в семье крепостных, приписанных к Выискому заводу, принадлежавшему Демидовым. Происхождение и работа отца, поденщика на заводе, не предвещали Ефиму будущее механика и изобретателя. Специального образования он не получил, но с детства живо интересовался мастерством, имея возможность наблюдать за тем, как устроено производство на заводе. Юноша привлекался к работе и в качестве помощника для мастеров, и уже в возрасте 20 лет сам стал меховым мастером. В этом качестве Черепанов по распоряжению Демидова вместе с другими мастеровыми отправляется в Петербург для оказания помощи в строительстве железноделательного завода на Карельском перешейке. А в 1801 он возвращается в Нижний Тагил. Росту среднего, лицом весноват, волосы на голове и бороде рыжие, борода невелика, глаза серые, отроду 26 лет. Было записано в пропуске Ефима. В этом же году он женился, а через 2 года родился сын Мирон, будущий помощник и соратник в инженерном деле. В отличие от земляка Ивана Ползунова, Ефим, а затем и Мирон Черепановы имели возможность наблюдать, как развивается производство не только в России. Зарубежные достижения в строительстве паровых машин внедряли на уральских заводах такие мастера, как Лев Собакин, который встречался с Джеймсом Уаттом. В 1820-м Ефим Черепанов на свой страх и риск создает свою первую паровую машину, которая приводила в действие токарный станок. А в 1821-м Демидов отправляет уральского мастера в Англию, где тот окончательно убеждается в необходимости внедрения паровых машин на тагильских заводах. Тогда же Черепанов увидел первую паровую машину, которая двигалась на колесах, но практичности ее не признал. По возвращению Ефим становится главным механиком нижнетагильских заводов и создает механические мастерские, которые позволили строить паровые машины для производства. В создании машин активно участвовал и сын Черепанова Мирон. В 1833-м Мирон Черепанов совершает поездку в Англию, где наблюдает в том числе работу паровоза Стефенсона. И, видимо, был так впечатлен увиденным, что после его возвращения на Выском заводе начали строить сухопутный пароход. Первый был построен в 1834-м, и о нем в горном журнале сообщалось. Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине 400 сажень чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час. И хоть судьба паровозов Черепановых была недолгой, само это изобретение сохранилось в памяти как свидетельство уральской смекалки и настойчивости.
3: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
7: Добрый день. На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95, пишет «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов, снижение первичной переработки. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на бензин 95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%. Но и по такой цене купить топливо сложно, говорят собеседники «Коммерсанта». ФАС, между тем, сообщает, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается. Арабские Эмираты могли нанести удары по Ирану, в частности, по нефтезаводу на острове Лаван, сообщает Rush Today, ссылаясь на Wall Street Journal. Газета утверждает, что возможная атака на иранские НПЗ не вызвала негативной реакции штатов. Наоборот, они втайне приветствовали присоединение Эмиратов к конфликту, пишет Москва-24. А также напоминает о том, что эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Израилю и американским военным базам в регионе, а также закрыл Ормузский пролив. Сегодня СМИ пишут, что Трамп допускает новый виток эскалации, если сделка с Ираном не будет подписана 14-15 мая. В Екатеринбурге сегодня заканчивается отопительный сезон. В городе начали остывать батареи. Как и в прошлые годы, сначала отопление отключают в жилом фонде, затем на социальных объектах. По нормам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 дней держится выше плюс 8. На этой неделе синоптики обещают существенное потепление. Уже в четверг, 14 мая, температура днем может подняться до плюс 25 градусов. В пятницу и в субботу ожидается и до плюс 28. В воскресенье и в понедельник немного прохладнее. Плюс 23-25, обещает Росгидромет. На Среднем Урале наказан банк на 400 тысяч рублей за навязчивые звонки должницы. Сотрудники позвонили женщине 55 раз в течение месяца. Она написала заявление в областное управление службы судебных приставов. Проверка показала, что сотрудники банка превышали допустимое количество телефонных переговоров с клиенткой. А именно, звонили более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в месяц. Также не соблюдали установленные законом временные промежутки. Замглавы регионального управления ФССП привлек банк к административной ответственности, назначил штраф в 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме, пишет «Комсомольская правда». На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца сейчас низкая. Ожидаются умеренные магнитные бури, отмечают ученые, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет единого мнения насчет влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие.

0: Откройте свой полюс.
1: Точно так же создателю как раз.
2: Слушатели могут взглянуть на исторические события глазами тех, кто взрослел и менялся в 90-е вместе со страной.
3: Выставки.
2: В арт-галерее Ельцин-центра также в течение всего дня проходит квест по выставке «Иван Клюн. Цветоформы постижения пространства». Квест был специально разработан к Ночи музеев. С его помощью предлагается искать, сравнивать, наблюдать и исследовать цвета и формы. Все то, что изучал и описывал художник Иван Клюн. Рекомендованный возраст участников квеста от 6 лет и старше. И также в музее в течение дня будут проходить мастер-классы для детей и подростков. Можно будет сделать своими руками расписной брелок, браслет из ниток мулине. А на экскурсионных занятиях от рукоделия до компьютерных клубов участники познакомятся с популярными хобби 20 века. И также вместе с педагогом обсудят, как исторические события и технологии задавали моду на развлечения. Расписание мастер-классов и экскурсий можно найти на сайте Ельцин-центра. На некоторые из них требуется регистрация.
3: Кроме того,
2: что касается программы «Ночи музеев для взрослых», то здесь также проходят экскурсии по выставкам, открытым сейчас в президентском центре. Например, в экспозиции «Лабиринт» музея Бориса Ельцина пойдет разговор об основных хобби людей 20 века, только уже на взрослом уровне, на примере фотографий, документов, книг, журналов и различных предметов. Также в течение дня будут проходить экскурсии по выставкам, которые проходят в арт-галерее. Это уже упомянутая выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» и выставка «Валерий Чтак. Underground на втором этаже». Также анонсируется экскурсия с мастер-классом «Саду трав. Сад для души». Здесь расскажут об истории садов в России и на Урале и проведут мастер-класс с художницей Ириной Задориной по созданию открытки в технике печати растений с помощью печатных матриц. Это с 16:30. В 17 часов анонсируется интерактивная программа «Библиотека игр» в детском центре 18+. Здесь можно будет поиграть в разные настолки, от шашек и морского боя до лото и мафии.
3: Дискуссии.
2: В зале «Свободы» музея Бориса Ельцина в 18:30 состоится дискуссия на тему «Продленка для взрослых». На этой встрече с представителями ключевых городских проектов зайдет разговор о том, почему сегодня у взрослой аудитории есть потребность в организации досуга, содержательной подготовки к нему и о том, как разнообразие городской культурной жизни стало поводом для объединения горожан в сообщество.
3: Концерты.
2: Завершится Ночь музеев в эту субботу выступлением педагогов музыкальной студии «Гонг». Участниками этого концерта станут непрофессиональные музыканты, те, для кого музыка становится формой творчества и самотерапии. Начало концерта «Ударься в музыку» в 21:30. Полную программу всех событий можно найти на сайте Ельцин-центра и его соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
4: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
5: 16+.
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
6: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
7: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Воловичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году.

0: мать, литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарно-Латоцкая, отчим, писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека. В гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Воловичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Волович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Волович дал нашей радиостанции в 2012 году.
1: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, с колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы, но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
0: Виталий Волович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
2: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький пьеро грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
0: Дамы Воловича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Воловичем дружили семьями.
3: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
0: «Элегантский пан» проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го. И стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда. Будет вечно.
1: Мне даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, господи, какое счастье, я успел.
4: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Добрый день. С 1 сентября этого года Минздрав России планирует ввести более 10 новых медицинских специальностей и должностей. В перечень войдут, в частности, медицинская биология, логопедия, нейропсихология. Также планируют ввести две новые позиции – врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно Минздрав предлагает исключить ряд устаревших специальностей, среди которых врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог и фельдшер-нарколог. Функции упраздняемых специалистов передадут более широким медицинским направлениям, отмечают «Вести». В преддверии лета в России появился новый вид мошенничества с детскими лагерями, предупредила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе «Артек» и «Смена», а также создают поддельные сайты турфирм, которые специализируются на детском и семейном отдыхе. Мошенники завлекают низкими ценами и распродажами, а когда жертва переводит деньги, пропадают, предупреждает юрист. Пишет агентство РИА Новости. На Екатеринбургской объездной произошла серьезная автоавария. На трассе в сторону Челябинска автомобиль влетел в разделительное ограждение, затем столкнулся с другим автомобилем. При этом машина разлетелась на дороге на запчасти. По словам очевидцев, на дороге оказались аккумулятор, генератор и двигатель отдельно. Пишет Е1, ссылаясь на пост в сети ВКонтакте, и публикует видео. В ГАИ Екатеринбурга сообщили, что обстоятельства аварии еще выясняются. На месте работают инспекторы. Судя по видео, затруднений с проездом на участке нет. Возле небоскреба Высоцкий в центре Екатеринбурга появилась ярко-красная разметка в форме треугольника. Два островка безопасности покрасили на Малышевском кольце. Как рассказали в администрации города, такие же появятся на других дорогах Екатеринбурга. Красным выделяют участки, на которые нельзя заезжать. Как рассказал порталу Е1 автоюрист Олег Таратухин, в ПДД цвет островка безопасности значения не имеет. Водителям нельзя пересекать сплошную линию, а красный цвет лишь служит для привлечения внимания. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидения нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнителя из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
7: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
9: Информация на правах рекламы.
10: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
11: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
11: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
12: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Экономика и бизнес.
14: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
15: Банк России.
14: Банк России объяснил повышение спроса на наличные среди граждан. Ситуация может быть связана с адаптацией бизнеса к налоговым изменениям, а также со стремлением населения иметь в бумажнике не только пластик, но и обычные купюры для оплаты. Еще одним фактором возвращения наличности в обиход в ЦБ назвали временные перебои с интернетом в различных регионах России. Такое перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведет лишь к изменению структуры денежной массы, сказано в документе, который Банк России выпустил по итогам апрельского заседания по ключевой ставке. Оценивая в резюме ситуацию с безработицей, регулятор отмечает, что рынок труда подстраивается к замедлению экономики, и его возвращение к уравновешенному состоянию происходит медленно и неравномерно. Так, на фоне снижения дефицита кадров, многие компании и бизнесы по-прежнему испытывают нехватку персонала. В это же время другие предприятия, столкнувшись с кадровым голодом ранее, не спешат высвобождать сотрудников и проводят политику удержания персонала даже при снижении спроса на свою продукцию.
13: события.
14: 7 предприятий представят Свердловскую область на российско-китайском экспо в Харбине. Выставка открывается 17 мая, пишет «Деловой квартал». Средний Урал на выставке будут презентовать производители десертов

0: В Экспо позволяет Свердловской области последовательно укреплять свой имидж как крупного промышленного центра и важного транспортно-логистического узла, что особенно важно в условиях смещения фокуса внешнеэкономических связей на восток.
1: Бизнес-статистика.
0: Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Статистика за последние 5 лет показала заметный рост. Увеличилась доля тех, кто делает такие покупки ежемесячно, плюс 6 процентных пунктов, а также еженедельно, плюс 2 процентных пункта. Россияне стали тратить чаще, но меньшими суммами. Главная категория спонтанных трат – одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных приобретений и в интернете, и в целом по рынку. Сюда же входят аксессуары и небольшие предметы гардероба. По 13% уходит на косметику и электронику, а у касс покупатели по привычке импульсивно берут жвачку, сладости, снеки, а также лимонады и батарейки, пишет портал Банки.ру. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500 рублей. У 35 укладываются в промежуток от 1000 до 5000, а 28% готовы потратить до 15 000 рублей. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
3: 16+.
2: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Есть возможность либо там оставлять комментарии, либо присылать их на номер плюс 7-908-909-104.5. Мессенджеры все у нас работают. Мы по традиции начинаем с задачки и... Прямо перед эфиром Константин заинтриговал. Он сказал, что сегодняшняя задачка будет связана с Екатеринбургом. Пожалуйста.
4: Итак, задачка на экономическую и в то же время психологическую. Итак, в эти сложные времена вы решили открыть кафе в центре Екатеринбурга. Какое название в большей степени повысит ваши шансы на успех? Варианты. Патрики. Второе – ваниль. Третье – плотинка. Итак, вы решили прямо сейчас открыть кафе в центре Екатеринбурга. Какое название повысит шансы на успех? Патрики, ваниль, плотинка.
2: Причем плотинка нужно через «а» от слова «платить». Или нет, у вас просто плотинка?
4: Нет, у меня просто плотинка как ассоциация всего Екатеринбурга.
2: А мне ни одно не нравится название. Вообще ни одно. Кто ж сейчас так называет? Нужно что-то позаковырести. Сейчас нейминг уже на таком уровне, что кого сейчас плотинкой удивишь? В общем, ладно. Дорогие слушатели и зрители, какое из трех названий для вашего кафе в центре Екатеринбурга вы бы выбрали? Итак, три варианта, Константин, напомните.
4: Патрики, ваниль, плотинка.
2: Только не Патрики. Боже мой, какая звенящая пошлость, сказали бы многие. Ну ладно, ладно. В общем, первый, второй или третий вариант. А я еще предлагаю, напишите что-нибудь свое. Вдруг у вас свои есть какие-то любопытные варианты. Слушают нас боги нейминга или диванные боги нейминга. Напишите. Плюс 7-908-909-104.5 или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Ну а мы все-таки... обратимся к экономическим, к финансовым новостям. И я попрошу, как обычно, вас их прокомментировать. Итак, в Государственной Думе предлагают включить уже все российские банки в белые списки Минцифры, чтобы в приложение и на сайты можно было заходить и во время отключения мобильного интернета. Здесь понятно, из инициативы

0: инициативой этой выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Константин, у вас есть объяснение тому, почему сейчас в белом списке из 305 банков только 5 банков?
1: Причем там нет самого крупного российского банка, Сбербанка, да. Но мне сложно объяснить. Во-первых, очень печально, что такие списки введены и случаются отключения интернета. Но уж раз на это пошло, то, конечно, все банки должны иметь равные абсолютно права доступа к своим клиентам. Ну, а клиенты, граждане, доступ к своим банковским счетам. Здесь иначе это будет... Конечно, неправильно, иначе это будет дискриминация. Почему попали именно эти 5 банков, сложно судить, как они так постарались, потому что наряду с ВТБ, Газпромбанком попал, допустим, относительно небольшой МТС-банк. Ну, то есть, по какому критерию выбирали в этот список, мне непонятно абсолютно. Но то, что там должны быть все банки, и иначе будут у нас полубанки, четверть банки и так далее. Да? То есть, что это за банк, если... он не может связаться со своим клиентом, а клиент не имеет доступа к своим банковским счетам только потому, что он не вошел в какой-то список, хотя и имеет лицензию, не имеет никаких нарушений и требований со стороны государства.
0: По словам господина Аксакова, в ЦБ в целом поддерживают его инициативу. Речь же не только об интересах самих банков. Это же цепная реакция. Кстати, в торгово-промышленной палате отмечают, что эти перебои с интернетом бьют по малому бизнесу. То есть, если банк, через который работают терминалы, не в белом списке, транзакции не проходят, а это что? Это затрагивает и торговлю, и общепит, и доставку, и аптеки.
1: Ну, абсолютно точно. Кроме того, это нарушает, грубо нарушает конкуренцию на банковском рынке. Понятно, что банки, вошедшие в этот белый список, они будут иметь гигантское преимущество перед другими банками, которые в этот список не попали.
0: В марте-апреле у россиян, между тем, предсказуемо вырос спрос на наличные деньги. Говорится об этом в резюме ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки. В общем, причины понятны. Это и перебои с мобильными, и повышение налогов. Как вы думаете, может случиться так, что наличка возьмет и вытеснит безнал?
1: Я не думаю, что вытеснит безнал, тем более полностью. Все-таки безнал – это удобно. Безнал – это то, к чему привыкли люди. Безнал – это то, к чему, конечно, будет всячески принуждать государство. Да, и будет вводить какие-то дополнительные, видимо, штрафы, ответственность за расчеты наличными, ну или там ужесточать какие-то требования. Но обратите внимание, что... Две причины из трех, на мой взгляд, которые к этой ситуации привели, они возникли относительно недавно. Понятно, что если отключается интернет и может не сработать ваша банковская карта, вы как нормальный человек, предупредительный человек, будете иметь с собой какую-то сумму наличных. Кроме того, сейчас все чаще и чаще малый бизнес вынужден, я подчеркну, вынужден переходить вот на эти серые расчеты, в том числе и расчеты в наличных, не платя при этом налоги, именно потому, что для малого бизнеса это не вопрос честности, это вопрос просто выживаемости, возможности существовать. Ну и, конечно же, малый бизнес готов активно делиться с теми, кто предпочтет рассчитываться наличными. Уже сейчас есть прецеденты, когда две цены, да, безнал и наличка в каких-то, пусть пока мелких торговых точках. Но, наконец, те люди, которые и ранее не доверяли российской банковской системе, их тоже много. Эта причина тоже осталась. Поэтому, конечно, количество людей выросло, и я полагаю, что в ближайшие, по крайней мере, месяцы неминуемо вырастет больше, потому что этот эффект, он проявляется достаточно быстро, а вот успокоить эту ситуацию будет достаточно сложно. Даже когда связь будет подключена.
0: Как скажется на экономике увеличение объема нала на руках?
1: Это скажется тем, что меньше будут платиться налогов, в том числе вот этот НДС, самый собираемый налог. И совершенно не случайно, по данным самой налоговой службы, НДС в первом квартале собрали на 20% меньше, чем в прошлом. Обратите внимание, при том, что ставка увеличилась на 0,1%. По сравнению с предыдущей ставкой 20 и 22.
0: Кстати, еще вдогонку про наличку, про то какую любопытную заметку опубликовала РИА Новости про то, что наличные дома хранить опасно, поскольку они могут потерять в стоимости из-за инфляции, а банк при зачислении средств может потребовать объяснить, откуда они взялись. Значит, это РИА Новости цитирует эксперта, ведущего аналитика Амаркетса Игоря Расторгуева. Он советует суммы от 50 тысяч рублей хранить на картах с кэшбэком. Вы к этому совету присоединитесь?
1: Нет, не готов я присоединиться, потому что если у вас законного происхождения деньги, к примеру, это ваша зарплата, ну, даже если банк потребует от вас объяснений, откуда у вас взялись деньги, вы эти объяснения дадите. Если у вас честно заработанные деньги, чего вам бояться? Если вы сильно захотите передать их банку, вы сможете передать, и банк, да, может убедиться в чистоте этих средств. Ну и что?
0: Но это было во-вторых. Ситуация. А во-первых, все-таки главная причина то, что деньги лежат под матрасом и теряют в стоимости из-за инфляции.
1: Ну, это действительно так. Приходится выбирать из двух зол меньшее здесь. Чтобы они не теряли на инфляции, их надо каким-то образом инвестировать. Сегодня сложно найти в России актив достаточно надежный, доходность по которому бы превышала инфляцию, реальную инфляцию. Я все-таки сторонник, рекомендую хранить в валюте. Если у вас есть возможность хранить в валюте в каком-то западном банке, ну, наверное, это хороший вариант. И получать проценты там. И то это вариант не 100%.
0: А вы не думаете, что это очень серьезный риск? Потом только из-за того, что у тебя российский паспорт, да, в этом западном банке, да, скажут, а знаете, это уже не ваши, а наши деньги. Вы исключаете такой? Нет, конечно, исход событий.
1: Вы правы, такой риск есть. Скорее всего, это будет, конечно, не взятие денег, а какие-то ограничения на распоряжение, заморозка денег.
0: Боже мой, вот, эти эвфемизмы мы проходили, да, поэтому не будем играть буквами, словами.
1: Такой риск, я признаю, он есть, поэтому действительно здесь человеку, кто хочет сберегать деньги, довольно сложно найти инструмент, который бы учитывал все риски, и они оказались бы низкими, и при этом еще достаточно доходными.
0: Ну, давайте еще про золото чуть позже поговорим, ладно? Но раз уж вы упомянули НДС, в Минпромторге одобрили инициативу по повышению НДС для товаров, которые возят из-за рубежа. Константин, что изменится для нас, для многочисленных покупателей, которые заказывают товары через маркетплейсы?
1: Будет два изменения. Во-первых, те товары, которые вы будете заказывать, станут существенно дороже на величину НДС. Это много, причем
0: подождите, существенно, если... Подождите, я вот придерусь. Здесь же поэтапное повышение НДС для этих иностранных товаров. Следующий год это 7%. 7% это существенное подорожание?
1: Во-первых, есть две позиции. Позиция Минпромторга, которая говорит о том, что 22 сразу с 27 года надо вводить. И есть позиция Минфина, с которой сейчас Минпромторг согласился, но настаивает, что его вариант лучше. Это вот поэтапное 7, 14 и потом уже 22, соответственно.
0: 22 с 29 года.
1: Да, с 29 года. Но даже удорожание на 7%, уверяю вас, вы заметите. Но самое главное, есть еще вот какая опасность. Это то, что многие международные маркетплейсы просто перестанут работать с Россией, потому что их бизнес все-таки определенным образом настроен, налажен. И, к примеру, платить НДС, скорее всего, придет к необходимости регистрироваться, соответственно, и в налоговых органах российских и так далее. То есть выполнять какие-то иные требования, часть из которых для этих маркетплейсов могут представляться, ну, скажем так, обременительными. Поэтому самое плохое, что может быть, это то, что маркетплейсы, некоторые маркетплейсы, в том числе крупные, перестанут работать с Россией, поставлять что бы то ни было, и вы привычный там вам какой-нибудь там гаджет, который заказывали в Китае, уже не сможете заказать вообще.
0: Товары, которые сильнее всего подорожают после введения повышенного НДС, это какие товары?
1: Это гаджеты прежде всего.
0: То есть электроника.
1: То, что идет.
0: Мелкая электроника.
1: Да. Мелкая электроника, значит, потому что здесь выбор невелик, да. Действительно, примерно треть всех заказов на маркетплейс – это иностранные маркетплейсы, и примерно там процентов 60% – это вот такая мелкая электронная техника, какие-то гаджеты, туда же входит одежда, обувь и так далее.
0: Подождите,
1: да?
0: Я не совсем поняла. Вы сказали, треть всех заказов – это иностранные маркетплейсы?
1: Да, да, вот по данным, которые опубликованы, то, что заказывается на маркетплейсах, вообще так вот треть заказов – это маркетплейсы иностранные. 60% из них на Китай. Значит, и...
0: Может быть, иностранные товары вы имеете в виду?
1: Да, иностранные маркетплейсы я имею в виду.
0: О, как! О, как! Ну вот если брать какие-то сегменты, есть, опять же, выкладки, по которым товары на маркетплейсах в среднем дешевле на 15-30%, ну, электроника это до 30%, если сравнивать с офлайном. Получается, что онлайн потеряет главное преимущество?
1: Да, действительно так, онлайн потеряет главное преимущество, на чем, собственно, настаивают крупнейшие сети, в том числе и сети маркетплейсы российские, вот вся тройка, да, и продавцы розничных товаров. Понятно, что какой-нибудь там NVIDIA или другие продавцы электроники в этом случае почувствуют себя намного лучше. При этом шансов на то, что расцветет производство отечественных товаров, ну, на мой взгляд, минимальны, да. Сейчас, допустим, обратился тоже в правительство Союз кожевенников, что давайте прямо сейчас на кожевенные изделия ведем вот этот НДС, потому что они не могут ничего продать из того, что производят, и так далее. Ну, то есть, фактически проблемы качества, логистики и так далее будут, которые допускают российские производители, они будут нивелированы вот этим повышением налогов.
0: Как вы думаете, торговые центры снова станут популярными?
1: Сложно сказать. Потому что, во-первых, потребительские привычки, они все-таки меняются у россиян, да, не быстро, но если вы посмотрите, то даже по сравнению с началом нулевых, когда строились огромные там гипермаркеты и так далее, сейчас все-таки такого уже не носят, что называется, да, сейчас формации стали скромнее. Поэтому и, конечно, e-commerce, которого, ну, 20 лет назад было крайне мало, сейчас наращивают свою долю. Поэтому, конечно, здесь картина изменится, и вот эти торговые центры станут менее популярные, особенно ведь то, что они кстати, делались еще и досуговые.
0: Подождите, не совсем понимаю. Вот смотрите, если цены повышаются на маркетплейсах, они повышаются, ну и, возможно, вот этого козыря у маркетплейсов не будет так, как раньше. И логика-то в чем? Логика в том, что люди могут вернуться офлайн, и торговые центры станут бенефициарами всего.
1: Не факт, потому что, с другой стороны, люди привыкли к этой электронной коммерции, и если там два десятка лет вот я лично ходил в магазин ногами, что-то покупал, то уже 5 лет назад мы все заказывали по интернету.
0: То есть экономия времени и плюс еще спуститься в тапочках в магазин, который у тебя на первом этаже, гораздо все равно проще. Это тоже козырь. И, кстати, есть выкладка не по Екатеринбургу, по Москве и Санкт-Петербургу. За майские праздники посещаемость в торговых центрах, казалось бы, на майских праздниках, когда люди должны больше ходить, нет. В Москве и в Петербурге сократилось на 5-7% соответственно.
1: Ну, я бы еще добавил от себя, чтобы ходить в торгово-досуговые центры, они обычно все-таки не только торговые, но и еще какие-то развлечения, нужно иметь определенное количество свободных денег на те самые развлечения, да, не только на товары, ну и, конечно, иметь определенное настроение. Мне почему-то кажется, что в России сейчас плохо и с тем, и с другим.
0: Вы знаете, Константин, с настроением у нас все периодически неплохо, потому что как на шашлык раньше выезжали люди, так и сейчас выезжают. Кстати, про шашлык и прочие продукты. Поговорим про национализированный майонез наш, провансаль.
1: Да, давайте.
0: Вы, кстати, по нему в Хайфе, находясь, скучаете? Давайте, признавайтесь.
1: А почему по нему скучать? Он у нас есть, продается.
0: Серьезно? И сколько он у вас стоит?
1: как и продукция МАКФы или там других производителей. Я сейчас не готов сказать, сколько она стоит вот прямо
0: сейчас. Давно
1: прямо
0: не покупали
1: сейчас.
0: Наш родной провансаль ежика. То да, есть возят в Израиль наш екатеринбургский майонез.
1: Да, да, да. Вы знаете, вот в русских сетях в Израиле можно найти абсолютно все, что угодно. Вот прямо любого производителя российского, в том числе и вот уральских производителей. И, кстати, мы часто делаем выбор в пользу уральских производителей.
0: Ну, я надеюсь. Так вот, ТАСС сообщает, что Русагро – это крупнейший агропромышленный холдинг России, куда входит Екатеринбургский жиркомбинат. Он продолжает работать в штатном режиме. Поставки, отгрузки, реализация продукции, ну, как сообщают компании, без изменений идет после иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства всей группы. Это официальное еще раз сообщение компании. Хотите верьте, хотите нет. Как думаете, на потребителях переход в собственность государства как-то скажется?
1: Ну, конечно, скажется. Скажется не сразу. Потому что, конечно, качество собственника определяет во многом и качество продукции и так далее. Вот вы сказали, что вроде бы ничего не поменялось, товар отгружается, производится. Да, оперативную деятельность сохранить достаточно просто. Главное потом ее поддерживать и не развалить. Это уже более задача сложная. А как быть, допустим, с инвестиционными проектами? Как быть с видением развития отдельного предприятия и отрасли? Оно есть у государства в той же мере, как у частного собственника? А заинтересованность в этом? А готовность идти на какие-то, может быть, новаторские вещи и так далее? Поэтому у меня есть очень большие сомнения, что государство пока что нигде, ни в одной стране мира практически нет примеров, когда государство себя проявило как рачительный, опытный собственник. Приведите хотя бы несколько, да? Вот, и наоборот, есть масса примеров, когда государство, либо потихоньку все это скатывалось, да, сдувалось, что называется, ну, либо продавало в новые руки, проводило приватизацию.
0: Вот, смотрите, вот как долго, думаете, Русагро будет оставаться в собственности государства? То есть, насколько реален сценарий от национализации к приватизации?
1: Значит, ну, во-первых, давайте все-таки с терминами разберемся. Национализация назвать это нельзя.
0: Вы снова говорите про экспроприацию. Я понимаю, но это уже не раз говорили.
1: Национализация – это за деньги. Да? Давайте назовем так. Обращение в госсобственность. Вот так, нейтрально.
0: Хорошо.
1: Значит, и вот, конечно же, это имущество должно продаваться. Но хорошо бы, если бы это происходило на каких-то прозрачных, понятных условиях. Пока таким даже, вот что называется, и не пахнет. Потому что есть история, к примеру, с активами Данона, которые были переданы каким-то людям, ну, скажем так, далеким от отрасли, но зато проживающим в Чечне, которые вдруг сразу стали очень богатыми людьми и вошли там в списки крупнейших вкладчиков и так далее. А сейчас история с Южуралзолотом разворачивается более чем забавно, потому что бывший владелец, у которого, собственно, это предприятие ей, забрали в собственность государства, господин Струков сказал, что он готов выкупить за 164 миллиарда рублей за заявленную цену обратно это предприятие.
0: За но сколько Струков хотел выкупить еще?
1: 164 миллиарда, как он сообщил, он у своих значит, знакомых деловых партнеров одолжил такую сумму.
0: Нет, он может одолжить сколько угодно. Дело в том, что вот как раз сейчас на днях объявлен аукцион. Я напомню, что Южуралзолото перешло к Росимуществу. Росимущество сказало, конечно, мы не собираемся. Ради бога, на торги все, на торги выставили. И на сбор заявок отвели всего 5 рабочих дней, но, что важно, задаток для участия – это 20% от стоимости актива. И подсчитали умные люди – это более 32 миллиардов рублей. А Струков, бывший владелец, он такую сумму не называет даже близко. Я правильно понимаю? Еще раз, сколько он
1: назвал? Вот сегодня я прочитал, что он готов заплатить даже не 162, а 164 миллиарда. Но пока все это производилось, возник, насколько я понимаю, судебный запрет на то, чтобы господин Струков занимался бизнесом вообще и золотым в частности. Ну, то есть, это какая-то, ну, совершенно непредсказуемая
0: юридическая... Ну, потому что там сценарий был такой же, как и с Машковичем, Машкович Русагро. Машковичу сказали, вот ты нехорошо поступал, ты был сенатором, а в итоге занимался и бизнесом, то есть этим Русагро. И со Струковым примерно зеркальная ситуация, когда ему вменили в вину то, что он работал в Челябинском ЗАГС-собрании, а имел непосредственное отношение к этим активам. Ну, видимо, сейчас другие, кстати, претенденты называются, но это из серии «Сплетни на лавочке», но, во всяком случае, эксперты называют структуры, связанные с «Газпромбанком» и даже УГМК. На секундочку.
1: Вот смотрите, здесь есть две проблемы вот именно с приватизацией. Первое – это то, что непрозрачные абсолютно условия, вот как вы сказали, за 5 дней надо внести задаток сразу 20%. Понятно, что
0: заявку надо оформить.
1: Да, да. Что это искусственно формируемое горлышко узкое, скорее всего, ну, что называется, под своих. Да, отсекает уже большую часть потенциальных покупателей. Ну, и второе, крайне невыгодное время сейчас продавать такой актив. Допустим, сейчас нет западных инвесторов, которые, возможно, заплатили бы, как знать, гораздо больше, может быть, в разы больше, и так далее, и так далее. Поэтому, если бы рачительный хозяин продавал этот актив, то, во-первых, он продавал его на более прозрачных условиях и заработал бы больше денег, а еще более рачительный вообще бы сейчас не продавал, особенно когда резко выросло золото и, по всей видимости, может продолжить свой рост. Поэтому, конечно же, поведение Росимущества назвать как поведение рачительного хозяина или распорядителя, ну, никак невозможно.
0: Ну, не исключено, что вопросы не Росимущества, конечно, надо задавать. А знаете, как заканчивается одна из статей про ситуацию вокруг ЮГК? Я сейчас просто процитирую. Внезапно, да, то есть все злоключения описываются, и последний абзац, слушайте. На фоне неопределенности вокруг ЮГК вложение в золото может выглядеть перспективнее, чем в акции золотодобытчика. Инвестируйте в драгметаллы на московской бирже без уплаты НДС, сделки осуществляются и так далее. Ловко, ловко. Золото сейчас это перспективное вложение?
1: Вы знаете, как один из активов, один из, не основной, может быть, даже, да, вполне интересный актив.
0: Вот объясните сразу же, у нас просто не очень много времени, почему золото перестало реагировать, судя по последним дням, на геополитику, например, на ситуацию вокруг Ирана, так как еще совсем недавно реагировало, будто сейчас нет зависимости?
1: Очень-очень просто. Буквально там за год с небольшим золото выросло с 2 с небольшим тысяч долларов за унцию до дорастало больше, чем 5 тысяч. Да? Сейчас торгуется 4 700 и так далее.
0: Да.
1: Поэтому это абсолютно технический отскок. То есть те люди, которые имели золото и дождались вот его пика, они его продают, тем самым цена несколько снижается. Поэтому золото найдет какой-то свой уровень, на котором будет держаться, и вот тогда уже будут действовать другие, ну, типичные факторы, в том числе и прежде всего геополитические. Но после того, как золото найдет какое-то равновесие между продавцами и покупателями. Сейчас очень много продавцов, желающих зафиксировать огромную прибыль от продажи золота. Вот
0: а еще вдогонку про подорожание бензина. В московском «Комсомольце» большая статья о том, что водителям в России грозит подорожание бензина до 85 рублей за литр. Ссылаются, опять же, на экспертов. При каких условиях цена может так подняться?
1: Но, вы знаете, здесь все зависит от того, будут ли продолжать соблюдаться так называемые договоренности Козырька. Был такой первый вице-премьер, если вы помните. Уже лет 5-7 эти договоренности действуют, суть которых между правительством и нефтяными компаниями, что нефтяные компании обязуются не повышать цены на бензин больше, чем инфляция официальная. Ну, а, соответственно, получают вот этот демпфер, то есть выплаты от государства за, ну, собственно, вот поддержания цен в России. То есть, фактически отказываются от экспорта части бензина в пользу того, чтобы продавать его здесь, на российском рынке, да еще и относительно дешево. А если эта договоренность перестанет действовать, мы увидим резкий рост бензина. Если она сохранится, ну, значит, вот будут примерно чуть выше темпов инфляции. Я думаю, все-таки не в соответствии там 4-6, а там вот 7-8 и так далее процентов в год будет дорожать бензин. Причем периодически будут какие-то всплески, будут опять окрики со стороны государства. Но мы это видели уже на протяжении последних лет не раз.
0: Действующих мер для предотвращения дефицита хватает?
1: Сложно оценить, засекречена статистика, непонятно, сколько мощностей по производству нефтепродуктов выбыло, ну или там временно выбыло у России, поэтому на этот вопрос ответить очень сложно, но я думаю, что напряжение на этом рынке будет и уже вот в эту посевную кампанию в том числе.
0: Ну что, нам осталось только напомнить условия задачки и озвучить правильный ответ.
1: Итак, задача связана с Екатеринбургом. В эти сложные времена вы решили открыть кафе в центре Екатеринбурга. А какое название в большей степени повысит ваши шансы? Патрики, ваниль или плотинка? И все-таки, согласно...
0: Подождите, можно на секундочку? Ага. Ладно, все. Здесь у нас...
1: Наиболее правильный ответ – это плотинка. Так. Поскольку она сочетает статусную ассоциацию с патриками, это тоже водоем, и вот эту локальную ассоциацию. По крайней мере, исходя из работ Канемана и Роберта Чалдини, именно эти два обстоятельства, они сыграют при выборе большинством, еще раз подчеркну, не конкретным человеком, а большинством людей выберут название «плотинка». При этом я с вами абсолютно согласен. Вы сказали, что патрики – это... Как же вы сказали?
0: У нас в Екатеринбурге такие вещи не воспринимаются. Ну, пошло. Это мягко говоря. Это, да. Я сказала, звенящая пошлость. Но нас здесь предлагают просто... Я почему паузу сделала, разбиралась с сообщениями, предлагают Парижами назвать и прочими мировыми столицами. Ну, раз уж по полной называть вот так вот, чтобы, возможно, был какой-то контраст с окружающей действительностью.
1: Да. Ну, может быть, сено как вариант, потому что тут из Парижа название, и с водой, как знать.
0: Все на этом. Спасибо большое. Финансовый аналитик Константин Селянин в программе «Радио Форум» говорит и показывает. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Реклама.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро, Максим.
12: Доброе утро.
11: Я спрошу наших слушателей, зрителей, как праздники прошли в автомобильном смысле, куда ездили, что видели, на что обратили особое внимание, напишите обязательно, все это дико интересно, обсудим вместе. Я, Максим, готов своими наблюдениями поделиться? Может быть, ты тоже? Ну, давай, я начну, ты подхватишь. Идет?
3: Ну, хорошо.
11: Ну, значит, во-первых, это боль екатеринбургская. Не всех, конечно же, но многих. Малышевский мост. Там ввели реверсивное движение по половинке моста. Сочувствую всем заранее. И до тех пор, пока все это будет длиться, обещают закончить 31 мая. Там новый асфальт положили. Я обратил внимание, когда проезжал по Малышевскому мосту, что стыков нет совсем, их заасфальтировали. Так вот, сейчас их возвращают без стыков, без термошвов. Видимо, никак нельзя. Так что готовьте свои разнообразные чувствительные точки, так скажем. Значит, это первое наблюдение-сочувствие. И второе. На Луначарского содран асфальт. От Шевченко до Первомайской в обе стороны. Наверное, это хорошо, потому
3: это что-то значит,
11: борьба да. с колеей, с колейностью. Но вот еще что-то бы сделать на перекрестке Луначарского-Малышева. Там ямы плюс рельсы делают пересечение трамвайных путей незабываемым. Ни для тебя, ни для подвески твоего автомобиля. Но там пока ничего не происходит на этом перекрестке. Вот мои дорожные наблюдения.
3: Это поэтапная, может, да, это поэтапная история, когда сняли асфальт, потом положат асфальт, еще где-то снимут, еще положат.
11: С места на место, как будто бы перекладывают асфальт. Вот так тебя послушаешь. Тут сняли, там положили. И где-то все время должна быть дырка в таком случае.
3: Ну, скорее всего, она и будет. А вот, ну, посмотрим. План ремонта обычно, я не знаю, в этом году администрация публиковала или нет, как-то я упустил этот момент, но обычно планы по ремонту городских улиц, таких вот больших магистралей, да, они публикуются заранее, и примерно можно посмотреть, какие улицы будут отремонтированы, какие нет. Да, вот в этом году вот как-то не припомню, чтобы такая информация была. Вот по мостам была информация, по Куйбышеву, которую собираются там закрыть надолго, да, была информация.
11: Угу.
3: А вот больше что-то.
11: Да больше нам ничего знать-то и не нужно, по большому счету. Вот ключевые точки мы с тобой перечислили. Куйбышево, Малышевский мост, Бебелевский мост, там ремонт будет. Ну и хватит, ну и хорош. У тебя-то какие-то наблюдения есть праздничные?
3: Да, слушай, за рулем нет, не я ездил, практически особенно. Не ездил, практически не ездил. Знаешь, наблюдение самое большое, да, чувство радости, знаешь, такое, это, которое вернули нам, да. Вчера вся парковка в Москве была бесплатная, в том числе и по 450, которая, и вот мне вчера нужно было там на пару часов с небольшим съездить, знаешь, и ты не представляешь, с какой радостью оставляешь машину на парковочном месте стоимостью 450 рублей в час и ничего не платишь. Вот это такое забытое чувство свободы какое-то вот появилось.
11: Это забытое чувство экономии, Максим.
3: Это единственное автомобильное впечатление, потому что ни пробок я не встречал никаких там, ни ничего такого.
11: Деньги сэкономленные все равно, что заработали. Так что заработал-то около 1000 рублей получается.
3: Больше. Я там стоял 3+ часа.
11: Ну, при таком раскладе там стоять надо просто до талого, для того, чтобы сэкономить какие-то максимально возможные деньги. Кстати, очень интересно, что у нас с пьяными за рулем по итогам праздников. Но, к сожалению, статистики нет. Вполне возможно, ее и не будет. Ну и кроме того, мы с тобой неоднократно говорили, что облав сейчас гораздо меньше, чем раньше. Ну или рейдов, если угодно. Из-за нехватки личного состава. Да, стоп-контролей стало меньше. А между тем, Максим, пьяный водитель начал говорить на выдуманном им же языке после ДТП, чтобы запутать гаишников. Все это происходило не у нас, а в городе Тулун Иркутской области. Давайте послушаем этот новояз, оно того стоит.
10: В каком состоянии вы управляли этим автомобилем?
12: И селян булегасаре кончон селян, дэн дэн сэн дэ хан сэн.
10: Каким автомобилем вы управляли?
11: Ну, ты, Максим, не слышал сейчас в эфире эту историю, но...
3: Я слышал до этого, да.
11: Да, ты посмотрел это видео, и в конце на вопрос, точнее, на совет инспектора говорить по-русски, тот начинает переходить на русский язык, говорит, ну что еще? Видимо, словарный запас доморощенного лингвиста быстро иссяк, ну, и слушай, он
3: сложно,
11: признался...
3: На ходу... на ходу придумать язык, вот, знаешь, чтобы...
11: Ну, он говорил что-то вроде...
3: Более-менее вот, гармонично.
11: Мне это напомнило, помнишь, был такой фокусник Амаяка Копян? Вот он что-то подобное приговаривал, когда фокусы свои делал. Амхалям, махаля, там вот это вот все.
3: Значит, ахалай, махалай, ты что?
11: Вот, да, спасибо большое. Он признался, что перед поездкой бахнул водки. Норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя была превышена в 6 раз. И также сообщается, что раньше этого водителя уже лишали прав. Но в этой истории, Максим, есть еще один немаловажный нюанс, который прям вот требует твоего персонального комментария. В самой аварии виноват оказался не этот пьяный лингвист, а другой, вполне вроде как трезвый водитель, который, делая левый поворот, не пропустил машину, идущую прямо. И что теперь? И кто будет виноват? Вот этот пьяный или все-таки тот трезвый?
3: Ну, смотрите, или оба. Каждый отвечает за содеянное, да, вот, и здесь нужно грубо разделять. Есть гражданская ответственность, есть ответственность там административная, уголовная, какая угодно там, да. И в данном случае гражданская ответственность наступает у водителя второго, трезвого, скажем так, потому что он нарушил правила дорожного движения, которые повлекли причинение дорожно-транспортного происшествия, а наш водитель, он является потерпевшим с этой точки зрения, с точки зрения закона
11: о пассаже. Наш водитель.
3: Но вот...
11: Ваш.
3: Но вот с точки зрения административных правонарушений, безусловно, материалы, составлен протокол, материалы будут переданы в суд, и суд будет решать, виновен ли он в конкретном правонарушении управления транспортным средством в состоянии опьянения. И, скорее всего, признает его виновным, я так полагаю, да, и там 45 тысяч плюс лишение права управления от 1,5 до 2 лет.
11: Угу.
3: То есть, но деньги за причиненный ущерб он получит, если ему станет так легче. Вот на штраф, может, как раз отложит.
11: Ну, в общем, каждый ответит за свое. И, наверное, это справедливо.
3: Да. И это, на самом деле, такая нередкая история, когда едет пьяный водитель спокойно, никого не трогая, да, и тут в него въезжают.
11: Другой
3: пьяный. Представляешь, как ему обидно, да, потому что он-то в этот момент вот сам просто мистер аккуратность, вот, едет, смотрит по сторонам, там, на 360 градусов.
11: Как раз работал человек над этим.
3: Да, и тут раз вот и тебя вот так вот подбивают, знаешь, и все вскрывается сразу.
11: Ну, стал звездой соцсетей на короткое время. Вагран нам подсказывает, это короткий словарик Амаяка Акопяна, ахаляй-махаляй, сим-салябим, рахат-лукум. Да, спасибо большое. Ну, в общем-то, этого достаточно для любого короткого диалога с гаишником. Для длинного уже не хватит.
3: Ну, там, да, там надо посерьезнее поработать над этим.
11: Да, ну, разобрали.
3: Это должна быть такая домашняя заготовочка хорошая.
11: Очень хорошая, да. Разобрали мы вот это ЧП в городе Тулун, и еще о ЧП этих выходных. Грузовик с орехами и семечками перевернулся на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. Снеки рассыпались по дороге, из-за чего движение на трассе было временно затруднено. Ну, не потому, что люди кинулись их собирать, а потому, что, ну, вот физически, да, проезжая часть была покрыта вот этим грузом. «Царский подгон белочкам и птичкам в Новой Москве», шутят по этому поводу СММщики агентства «Москва». Ну, что тут можно добавить? Бывает, что и такие грузовики переворачиваются.
3: Бывают и такие, да, и с алкоголем грузовики переворачиваются, и сразу начинаются призывы полиции к местным жителям о том, что, господа, помните о том, что вы совершаете правонарушение или преступление, в зависимости от того, сколько вы унесете, да, и чего вы унесете.
11: То есть трогать нельзя, да, если что, иметь...
3: Трогать можно.
11: Это не ваше.
3: Да, помочь водителю.
11: Ну, забирать, в смысле.
3: Забирать нельзя, да, забирать нельзя.
11: Ага. Действительно, некоторое время назад была история, когда пиво перевозивший грузовик перевернулся.
3: Да. В Башкирии причем.
11: Много-много банок далеко. Пива раскатилось вокруг, но люди как-то не услышали
3: этот призыв. Жители восприняли это как новогодний подарок такой и пошли собирать вот это перед Новым годом.
11: Ну, опять же, а как вот быть с белочками и птичками упомянутыми? Они-то этих правил не знают.
3: Но они слетелись, нет, наверное, туда. Уголовного или административного кодекса, они же не люди, не граждане. Поэтому им можно.
11: Юристище. Они существа
3: неразумные.
11: Сразу четко нам тут все разложил. «Коммерсант» сегодня пишет: срок сдачи города в кавычках, естественно, для получения водительских удостоверений сокращен до 60 дней. С сегодняшнего дня начинает действовать новое правило приема экзаменов на водительские права, срок, в течение которого ГИБДД назначает проверку практических навыков вождения так называемого города, уменьшен с 6 месяцев до 60 дней. Ну, то есть с 6 месяцев до 2. А если попытки сдать город заняли более полугода с момента проверки теории, то ее придется проверять заново. Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов, и пересдача в этом случае возможна только через год. Что скажешь, Максим, об этих новшествах?
3: Слушай, ну это были такие технические изменения, просто приводили в соответствие все это, да, чтобы не растягивать попытки вот эти, да, сдачи экзаменов. Потому что там были проблемы иногда на местах, как-то на местах трактовали своеобразно так законодательство, да, когда говорили о том, что вот там второй раз через полгода только можешь прийти. Сократили этот срок, и это, наверное, положительно скажется все-таки на всем процессе, процессе сдачи экзамена, так как, ну, представь себе, первый раз ты завалил, да, допустим, да, тебе нужно пересдавать. По-моему, для вождения имеет значение, через 2 месяца ты будешь пересдавать или через полгода. Через полгода у тебя навыки, которых и так нет, похоже, да, они еще больше забудутся просто, да, конечно, да, через 2 месяца вот как раз можно чуть подготовиться, там, поездить с инструктором дополнительно, да, и уже сдавать экзамен. Поэтому мы это приветствуем, но это нельзя назвать там каким-то революционным изменением, но, ты знаешь, вот это такая вот последовательная абсолютная история, удивительно, конечно, да, наблюдать вот за всем этим. Вот. Но в рамках обучения, сдачи экзамена у нас вот не было жесткой какой-то реформы, когда взяли, все порушили, да, и заново процесс весь отстроили. Вот заметь, да, мы периодически обсуждаем. И это очень постепенный такой плавный процесс, который, ну, безболезненно переносят и курсанты, да, и кандидаты в водители, как их называют, в документах нормативных. И там в самой госавтоинспекции все это плавно происходит. Вот такие реформы, наверное, да, мы одобряем действительно. Когда не с плеча там зарубили, а потом непонятно, как все это работает. А когда вот потихонечку, не спеша, вот так по кирпичику, по зернышку.
11: А я вот не совсем понял, что имеется в виду в контексте использования скрытых микрофонов и камер. Кто именно их использует? Кому
3: это, видимо, касается нельзя? Теоретической части экзамена, потому что постановление там правительства, регламент МВД, он охватывает и теоретическую, и практическую часть.
11: А, то есть это уже не про город, это другое.
3: И, ну, конечно, я не думаю, что микрофон в городе и наушник тебе поможет чем-то, да, или ты настолько плохо ездишь, тебе будут говорить, да, вот правой ногой жми на правую педаль, да, а сейчас нажми на левую педаль. Вот.
11: Нет, я думал, что, может быть, это принимающие используют скрытые камеры и микрофоны, чтобы что-то. Открыто.
3: Там регистраторы
11: вполне себе стоят, камеры стоят все фиксируют, да?
3: Кино снимают, да. Ну, да, это, скорее всего, идет про теоретическую часть.
11: Да.
3: Оговорка такая.
11: Да. А, еще одна любопытная публикация. Жителю Урала, чтобы купить один из самых популярных новых автомобилей, придется откладывать всю зарплату почти 6,5 лет. К такому выводу пришли аналитики Авито Авто и Авито Работы, пишет портал Е1. Что, Максим, ты сказал? Извини.
3: Ну, прям, да, вот...
11: Ну, сейчас разберемся, смотри, да? Дальше есть расчеты. В расчет брались средняя зарплата за первый квартал 2026 года, 63 200 рублей, и рекомендованные розничные цены на популярные автомобили без учета скидок и акций. Итак, сколько же копить на мечту? «Лада Гранта» в комплектации «Комфорт» стоит 1 101 000 рублей. На этот автомобиль уральцу придется работать 17 с небольшим месяцев, то есть чуть более полутора лет.
3: Ну, все считали.
11: Ничего не откладывали ни на квартплату, ни на еду, ни на что там еще, ипотеку.
3: На семечки и орехи.
11: Да. Хавейл Джолион в комплектации «Элит» 2 600 000. Здесь срок накопления уже значительно больше. 41 месяц с небольшим или 3,4 года. Автомобиль Джили Манджаро, комплектация флагшип, 4 900 000 рублей. Чтобы стать владельцем этого кроссовера, нужно откладывать зарплату почти 70-7,5 месяцев. Вот, пожалуйста, те самые 6,5 лет. Грустная какая-то, грустная цифирь выходит.
3: Да, даже комментировать ничего не хочется. Нечего тут комментировать, на самом деле.
11: Дороговат, нонче. автомобиль.
3: Даже Гранта. А Гранта, на всякий случай, это самый доступный автомобиль сейчас, да, на российском рынке. Дешевле Гранта, по-моему, никого нет в принципе.
11: В свое время, я не знаю, может быть, что-то тут поменялось, бытовал такой подход, такой расчет, что на автомобиль тебе должно хватать твоей полугодовой зарплаты. Ну, то есть, если он стоит дороже, чем зарплата за твои полгода, то этот автомобиль тебе уже не по карману. Я не знаю, может быть, с внедрением кредитов как-то эта история теперь пересмотрена, может быть, теперь какие-то вот эти лимиты выглядят иначе, но тут совсем другие цифры получаются. Никакие не полгода, а гораздо больше.
3: Да, абсолютно не полгода.
11: Ну, может быть, тогда имеет смысл обратить...
3: Что-то меняется. Понимаешь, когда вот ты эту мудрость в себя впитывал, да, тогда не было утиль сбора, тогда была другая несколько ситуация, вот она поменялась, поэтому нужно вот эту мудрость тоже трансформировать.
11: Ну, видимо, чуть-чуть. Да, я и говорю, это было раньше, видимо, теперь уже не так. Ну, смотри, в таком случае, наверное, логично обратить внимание на вторичный рынок. И вот в «Коммерсанте» сегодня есть еще одна любопытная публикация о том, как искусственный интеллект помогает продавать БУ-автомобили. Вот так вот, несколько неожиданная постановка вопроса, но тем не менее,
3: слушай, цитата. Мне это, если честно, не нравится история. Вот я...
11: Ну, дай процитирую, а ты скажешь, чем она тебе не нравится.
3: Ну, давай, ладно? Хорошо.
11: Ну, потому что тут прям такая мысль. Сегодня крупнейшие российские интернет-площадки перестраивают свою экономику с учетом искусственного интеллекта. Технология, которая вчера была скорее предметом громкого пиара без реальных внедрений на практике, сегодня уже проверяет номера, ищет царапины на фото и оценивает автомобили с точностью до нескольких тысяч рублей. Вопрос уже не в том, нужен ли ИИ бизнесу, а в том, где заканчивается его компетенция и начинается зона ответственности человека. Конец цитаты. Так и входит, совсем не обязательно нам нужна система, отслеживающая ремонт, аварии, ТО и так далее. Теперь вместо этого всего будет ИИ?
3: Нет, обязательно, потому что ИИ у тебя откуда-то должен брать информацию, да? И вот такая история, вот эта история, которую ты описал, мне нравится. Мне не нравится совершенно другая история, тоже с применением искусственного интеллекта. Когда сейчас ты создаешь объявление, да, тебе предлагают, вот, а давайте мы текст сгенерируем сейчас. Ты нам основные ключевые слова скажи про свою ласточку продаваемую, да, и мы все сделаем для тебя. Так вот это же невозможно читать абсолютно. Вот в этих текстах нет души, просто нет души владельца, понимаешь, когда ищешь, например, видишь объявление от частного лица.
11: От сердца отрываю. В салоне
3: хочется,
11: не курили,
3: вот,
11: да?
3: Что-то от себя вот что-то, да. Чтобы он написал опыт эксплуатации автомобиля. Чтобы он там, ну, какое-то, что-то личное написал. А читаешь вот эту вот портянку текста о том, что самый там классный автомобиль во вселенной, да, вот только
11: так
3: сегодня.
11: Так тебе он... это и не надо будет читать. Это написал один искусственный интеллект.
3: Понимаешь,
11: а читают другой, а тебе уже дадут окончательную выжимку. Красота.
3: Понимаешь,
11: же.
3: Мы староверы, сами хотим читать.
11: Ну вот, все,
3: и писать
11: все испортил.
3: Иногда.
11: Ладно, но тем не менее, технологии меняют привычные вещи.
3: Технологии меняют привычные вещи, но есть вещи, которым можно сопротивляться, которые, ну, вроде как и полезны, да, но с другой стороны, когда ты трех слов связать не можешь, там, в предложении о продаже машины, ну, как-то грустно становится.
11: У нас сегодня с тобой прям какой-то лингвистический клуб. А не Макс Авто. Бывает и такое. И обратите внимание, ни слова про СИМ, во всяком случае, пока. Слушатели...
3: Знаешь почему? Потому что в большинстве городов на период 9 мая там и дальше, да, движение СИМ было ограничено просто. Поэтому ни у кого никаких впечатлений нет, так как их не было. Вот. И хорошо ведь было, да?
11: Наверное. Так, слушатели. На Ленина Генеральской давным-давно стоит автомобиль в чехле. Недавно чехол слетел, под ним оказалась побитая Сузуки Витара. Интересно, сколько машины еще там простоит, и не должен ли ее кто-то оттуда увезти, спрашивает Игорь.
3: Если она стоит с соблюдением требований правил дорожного движения, то никто ее не должен оттуда увезти. Ну и плюс, мы уже это обсуждали, да, что в Екатеринбурге еще не приняты правила по эвакуации бесхозных транспортных средств. Вот сейчас, когда примут, тогда вот как начнут они их эвакуировать, вот, а может и не начнут.
11: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». До завтра мы с Максимом прощаемся. Максим, тебе спасибо и до завтра.
3: До завтра.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам и подключить к этим переговорам Европу, сообщил глава МИДа Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при американском посредничестве, сообщает издание Life. И напоминает о недавнем заявлении президента Путина о том, что дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную перспективу, пишет издание. В Свердловском поселке Бесерть ликвидируют последствия пожара, из-за которого остались без крова и документов 12 жителей. В Бесерте разбирают завалы 7 домов, написала в соцсети глава Бесерского муниципального округа Валентина Суровцева. Она выразила благодарность всем, кто помог с техникой и ресурсами. Напомню, 10 мая в поселке Бесерть произошел пожар. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка частного сектора, а также сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Также одной из возможных причин ЧП называют взрыв газового баллона. Ранее в прокуратуре сообщили о том, что причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Депутаты Гордумы Екатеринбурга одобрили законопроект о передаче объектов культуры военным комиссариатам. Пока документ поддержали члены комиссии по муниципальной собственности. В дальнейшем его рассмотрят на заседании Думы. Уточняется, что в этот перечень не входят театры, музеи, городской зоопарк и парк Маяковского. В Екатеринбурге уже практикуют передачу объектов в собственность для различных нужд. Так ранее город оказывал имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, а также НКО, которые ведут деятельность в сфере культуры, искусство и просвещение, напоминает «Комсомольская правда». В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня, пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Софеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Полицейские Майами подали в суд на продюсерскую компанию голливудских звезд Мэтта Дэймона и Бена Аффлека из-за фильма «Лакомый кусок», пишет Independent. Фильм, вышедший в январе, основан на реальных событиях, рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лекс в 2016 году. Он завершился крупнейшей в истории округа конфискацией денег. Несколько полицейских участников рейда заявили, что лента нанесла ущерб их репутации, так как создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией. Продюсерская компания Аффлек и Дэймона называется «Artist Equity», то есть «Справедливость артистов». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека по Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, на завтра, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду. Дождь. Утром плюс 8 градусов, а днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

Да, и это попсовое словечко «Baby». Фанаты простили за эту песню ирландскому коллективу U2, хотя Боно очень переживал. «Ultraviolet», «Light My Way», привет всем, кто в пути. Уверена, что свет, который доносится, даже если незримый, из радиоприемника, освещает вам путь. Да, ведь здесь Виолетта. Говорю громадное спасибо тем, кто присылает мне уже композиции для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Кстати, наш прошлый инструментальный получился просто на ура. Заценить можно в группе ВКонтакте. Это была наша первая попытка. Ну а на эту пятницу тема свободная, так что успевайте отметиться креативно в нашем пятничном выпуске. Спешите, потому что и время поджимает, вторник, среда, и завтра до 16:00 хотелось бы уже лицезреть ваши музыкальные произведения. Хотя я смотрю, у меня уже много песен набрано. Пишите, адрес мой не забывайте: vilka@rockarsenal.ru. Тема свободная, жду музыку, которая еще не звучала на рок-арсенале. Новинка очень скоро. Билли Айдол, а еще будут Битлз, ну а уже сейчас...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.

Картинка из личной счастливой жизни Джона Леннона и Йоко Оно. The Ballad of John and Yoko, Beatles. Эта композиция 69-го года была записана уже в апреле, когда, собственно говоря, случилось это счастье, брак Джона Леннона и Йоко Оно. Удивительно то, что песня была записана без Джорджа Харрисона, который был на отдыхе, и Ринго Стара, который снимался в кино. Поэтому, когда Леннон и Маккартни записывали эту композицию, так время от времени друг друга подбадривали. «Чуть быстрее, Ринго», — говорил Леннон Маккартни, а Маккартни говорил: «Хорошо, Джордж», — отвечая Леннону. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы сорвут ваши заслуженные аплодисменты Electric Light Orchestra, Бон Джови впереди. Кристи Лейкленд и Эрик Клэптон, и не только здесь, Виолетта. Я желаю хорошо вам вписаться и радостно в сегодняшний вторник, похожий на понедельник. Ну и уже сейчас парни, которые совсем недавно выпустили свои персики, альбом каверов, Black Keys с песней «Gotta Get Away», для тех, кто спешит. Удачи, зеленой дорожки.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы. Уникум «Черри».

0: Тенет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт.

0: популярная песня 78 года, «Miss You», получившая премию Грэмми. «Rolling Stones», 10 июля очень ждем их новый альбом под названием «Иностранные языки». Эндрю Вот обещает, что будет классно. Продюсер, который помогает артистам молодым и всегда молодым делать очень хуковые альбомы. Так что фанатам дополнительный пламенный, потирайте руки. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь Виолетта. На наших студийных начало 4-го вписаться радостно в сегодняшний вторник. Похоже на понедельник. У нас будут Pink Floyd, да очень скоро с концертной площадки. Linkin Park впереди, и уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить сегодня свой день рождения. Британский музыкант Йен Дьюри, лидер, основатель коллектива Blockheads, один из самых экстравагантно-культурных фигур в мире индепендент идеи 20-го столетия. Йен Дьюри и коллектив The Blockheads уже сейчас с песней «Хочу быть нормальным». I want to be straight.
1: I'm Charlie, you know.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Как бы ни подыскивали им формат музыкальный, они всегда остаются и оставались, и будут оставаться одними из ярчайших представителей прогрессивных идей в мире самых разнообразных жанровых экспрессий. Британский дуэт Tears for Fears, Let's Allow Tears Roll Down. Это одна из красивейших и душещипательных композиций любви. У тебя в ногах со слезами на глазах. Не торопятся выпускать альбомы, а все потому, что говорят, мы стремимся к уровню музыки, которую любим. А оттого планки их музыкальных идей всегда на высоте. Не знаю, как вы, я большая любительница их творчества, так что надеемся, что дальше будут пополнять свою дискографию. У нас впереди новая песня. Будут Radiohead, еще Элис Купер, без него никуда. На всю катушку идет голосование. 10 концертных вариаций на песни, которые вы хорошо знаете. В группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» обнаружите. Спасибо тем, кто проголосовал. Действуйте. Сегодня вторник, а завтра уже середина недели. Сегодня, в общем, нажимаем, так сказать, на наши с вами педали, которые дают возможность всем остальным крутиться и вращаться в нашей ротации. Ну а продолжение нашей музыкальной программы уже сейчас Джо Кокер и заглавный трек с его альбома 91-го года «Night Calls».

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: мама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

раз вспомнить песню, которая недавно у нас звучала. Мотивчик уж больно похож, да, ведь? Элис Купер, All Over the World, считается одним из первых музыкантов, который добавил к рок-н-роллу еще элементы ужаса. Удивительно и парадоксально то, что с годами этот ужас становится все креативнее. Что значит дружить с хорошими музыкантами, иметь собственные идеи? Журнал Rolling Stone назвал Элиса Купера самым любимым хэви-метал-артистом во всем мире. Но что касается потяжелее, имейте в виду, что всегда можно найти какой-то креатив в этом жанре, предложить, например, для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Набираются песни, спешите прислать. Тема свободная сегодня и завтра. Завтра до 16... Ну ладно, хорошо, завтра до 17.00. Жду ваши музыкальные раскопки, те, которые еще не звучали в эфире «Рок-Арсенала», треки, которые понравятся и остальным. Ну и ваш музыкальный вкус, конечно же, тоже просветят в нашей совместной программе «Полезные ископаемые». Жду на свой адрес vilka@rockarsenal.ru. Музыка раритетная, интересная, по вашему личному усмотрению. Nickelback впереди. Парни с коллектива «Wombats», а для тонко организованной части нашей аудитории «King Crimson» в рубрике «Национальный продукт», «Король и Шут». Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Ну а уже сейчас ловите песни, которые вы поддержали. Прог-рок современности, шведы, «Exit Stage Left». Для нас песня «Good».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Уральское таможенное управление опровергло сообщение о двух фурах с опасными пчелами, которые якобы пропали на территории России. Информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве. Ранее в СМИ появлялись данные о том, что транспорт с пчелами из Узбекистана пересек границу России и исчез на территории Челябинской области, хотя должен был прибыть в карантинную зону. В воскресенье в Екатеринбурге состоится традиционная майская прогулка. Старт будет расположен на улице Станислава Набойченко в районе манежа Урфу. Участникам предложены в этом году 4 маршрута на 15, 18, 33 и 50 километров. Организаторы и судьи призвали потенциальных участников прогулки здраво оценить собственные силы и не пытаться пройти максимальную дистанцию без подготовки и какого-либо опыта. Если на дистанции участник почувствует, что сил до заданного финиша не хватает, можно свернуть на более короткий маршрут и закончить его, пишет портал 66.ru. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Специализированный застройщик «Космонавты 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, на завтра, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду. Дождь. Утром плюс 8 градусов, а днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

вот вам зеркальное отражение человеческой жизни. Песня под названием «Джунгли» Electric Light Orchestra. Как здорово, когда ты умеешь посмотреть на себя со стороны. Да, ведь всем привет, рок-арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных и начало пятого вечера. Заглядывайте в группу ВКонтакте. Всегда есть что заценить. Комментариям вашим, безусловно, рады. Ну и там у нас 10 концертных песен поджидают вашего участия в их судьбе. Успевайте расставить свои музыкальные приоритеты, чтобы поддержать музыку, которую хотите слышать на все 104.5. Aerosmith и Youngblood очень скоро взорвут наш радиоэфир, будут Depeche Mode. Ну а уже сейчас крутые ребята 21-го Анса. В который раз их хуковый стимул держаться друг за друга покрепче. Все мы братья и сестры по крови, да ведь, потому что слушаем рок. Blood Brother, Blood Sister, группа Анса.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина Патрита, 2665-80-017-95-74.

кто бы спорил, ложь — это то, что больше всего походит на правду, а все остальное — вранье, да ведь? Depeche Mode и песня, которая будет актуальна всегда. «Политика правды», «Policy of Truth» — одна из знаковых в их дискографии. Вообще композиция, конечно, о любви. Ну вот в этом году, я надеюсь, по правде все успели уже оценить концертный фильм «Depeche Mode», их выступление в октябре 2025 года. Выступление в Мехико в рамках тура «Моменто море». Отдельный привет тем, кто успел это сделать. Я рекомендую, потому что лично я люблю концертные выступления Depeche Mode. Сама бывала и каждый раз очень рада, когда у нас звучат именно концертные версии их песен. Кстати, на всю катушку у нас идет голосование по поводу концертных версий песен, которые вы хорошо знаете. Завтра промежуточные итоги. Поддержите музыку, которую вы любите, и она будет звучать на рок-арсенале. Новинка очень скоро. «Легенды металла Accept» будут «Битлз». Ну а уже сейчас «Легенды про Грока» «Genesis». «The Lamb Lies Down on Broadway» — «Заклание Агнца на Бродвее». Заглавный трек с их концептуальнейшего альбома.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

если хотите, не просто песня, это мечта, разоружить планету. Drop the Weapon, Deep Purple, рок-музыка, это всегда по-честному. Ну, каждому хочется, чтобы в жизни была жизнь. Ну, а у нас продолжение «Ловите» на все 104,5 десятых порадуют In Excess, парни с коллектива Maroon 5, в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Продолжаю респектовать вам, дорогие археологи, за предложение для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Неделя у нас короткая, так что успевайте прислать вашу раритетную музыку мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Тема свободная, не ущемляйте себя в своих желаниях, а главное, в возможностях. И вообще, вступайте в наши археологические ряды. Успевайте завтра до 17:00. Жду ваши музыкальные раскопки. Здесь Виолетта, отличного настроения. Ну, если, кстати, пропустили наш прошлый выпуск из инструментальной музыки, мы рисковали, но сделали очень классный час. В группе ВКонтакте можете заценить. Кто у нас там был? Много чего интересного и выдающегося прозвучало. А вот гитарист, виртуоз и композитор Джо Сатриани зато сейчас украсит нашу радиоротацию. Его инструментальная тема «Pumpin' Сатриани».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
3: От 3 050 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
4: Акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
5: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду. Дождь, утром плюс 8 градусов, а днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Канал. Здесь Виолетта на наших студийных уже начало шестого вечера. Но тяжести сегодняшнего вторника под названием как бы похожим на понедельник, уверена, уже у всех позади. У нас впереди Эрик Клэптон, Роберт Плант, Black Sabbath. Ну а уже сейчас песня для тех, кто определился как минимум на этот вечер с личной жизнью. You are my number one. Ты мой номер один. Smash Mouth. Давненько не слышали эту красоту. Сегодня, кстати, свой день рождения отмечает один из музыкантов коллектива, занимается нынче сторонним творчеством, это Шон Гурвидзе.

0: реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

каждому посвящение. Никогда не падай духом. Never say die. Да, это были Black Sabbath, заглавный трек с альбома 78 года, который получил, кстати, золотой статус. Не просто металл, с заходом прямо в стиль прогрока. Отдельный привет тем, кто эту пластинку знает, а те, кто не знает, прямо очень даже рекомендую послушать. 9 композиций, 78-й, Black Sabbath. Ну, эта композиция не так часто кому-то мозолила, я надеюсь, уши. Порадовала тем, что получила свежее впечатление. Свежие впечатления для программы «Полезные ископаемые» жду для этой пятницы. Успевайте прислать вашу раритетную музыку завтра до 17.00. Спешите. Главное, затем не спрашивайте, а где вот песня на рок-арсенале, которая у меня на пьедестале почета в личной фанатеке. Вот и предлагайте для нашего пятничного выпуска, тем более, что тема свободная. Адрес мой не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Из ваших музыкальных предложений, из своих в том числе и составляю и миксую 60 минут музыки, которая еще не звучала в нашей активной радиоротации. Все подробности, адреса, пароли, явки найдете где? В группе ВКонтакте. Новая песня очень скоро. Будут Evanescence. Ну, а уже сейчас замечательная возможность хотя бы мысленно представить себя в состоянии невесомости, составив компанию группе Police. Стинг писал эту песню, будучи тоже в этом состоянии. Прогулка по луне. Walking on the moon.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы «Rock and Talk» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как Deep Purple.
7: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
4: Rock. Rock and talk.
8: На рок-арсенале.
9: Полчаса и без рекламы на арсенале.

знаменитое желание Desire, ирландская группа U2. Эта композиция стала одной из самых популярных на их концертных выступлениях. Но желание, знаете ли, оно то бывает, то пропадает, поэтому эта песня частенько уходила из сет-листа. Но фанаты настаивали на том, чтобы эту композицию играли. И на одном из концертов, кстати, U2 исполнили эту композицию вместе с Брюсом Спрингстином. Очень рекомендую вам где-нибудь найти. Но по поводу концертных вариаций, завтра промежуточные итоги голосования этой недели. Хорошо известные вам песни в концертной версии ждут вашей любви в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Всего 10 композиций. Я уверена, что разберете по нотам. Но тем более, что быть на концерте — это всегда приятно, когда слушаешь радио. Да ведь? Дэвид Боуи, Элис Купер, Биби Кинг и Билли Гиббонс. А в рубрике «Национальный продукт» сегодняшний именинник — Владимир Холостенин, гитарист и фронтмен группы «Ария». Вот такие планы здесь у Лето, ну, я желаю, конечно, приподнятого настроения. Вечер-то уже наступил.

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище может быть ограничена 12 часами. Площадь пола в подземном сооружении на человека должна составлять 0,6 квадратного метра, а высота помещения не менее 1,7 метра. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе 1 километра, пишет агентство ЯН. Управление МВД по Екатеринбургу начало проверку после инцидента 9 мая в кафе в Академическом. Двое нетрезвых мужчин угрожали подростку из-за слишком пристального взгляда. За ребенка вступилась его мама, объяснив, что причина – это особенности здоровья. В ответ мужчины заявили, что из полиции даже предъявили удостоверение. В МВД по Екатеринбургу пока заявили, что участником конфликта являлся только один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему, цитирует заявление «Коммерсант Урал». Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, на завтра, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду. Дождь. Утром плюс 8 градусов, а днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как Deep Purple.
7: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят. Их классно шпарят.
4: Rock. And talk.
8: На Рок-Арсенале.
9: Рок-Арсенал. Привет вам!

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду. Дождь, утром плюс 8 градусов, а днем плюс 11.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: We'll be right back.

Отдельный привет тем, кто прибавлял дуэт Roxette, Joy Ride. Перл Гесли однажды признавался, что прочитал в интервью, как Пол Маккартни высказался красиво. Процесс нашего написания песен с Джоном Ленноном мне лично, сказал Маккартни, напоминает долгую увеселительную поездку. Вот я и решил написать песню именно под этим названием. Joy Ride, дуэт Roxette. Отдельный привет тем, кто в пути и с нами. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, а на наших студийных начало 8 вечера. Классно провести. Будут Металлика с концертной площадки, Дон Уайт, Эрик Клэптон в тандеме, ну а уже сейчас безоговорочный шедевр, который сегодня отмечает свой 59-й день рождения в 1967 году, 12 мая. Британская рок-группа Procol Harum выпускает это чудо под названием A Wider Shade of Pain.

Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это полезные ископаемые и слушаем треки добавления.

0: нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

да. Так всегда на том же месте в тот же час. Для тех, кто планирует сегодня встречи, Дон Уайт, Эрик Клэптон, блюзовщик Кайл Бизе, If Ever You Want Me. Ну, для тех, кто дышит этой весной всей грудной клеткой. Не забывая, конечно же, оценить по достоинству то, что тебе в душу западает через уши. Это я к тому, что завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. Неделя-то у нас короткая, сегодня вторник, а завтра уже середина недели. По традиции подводим промежуточные итоги голосования. Я уверена, что вам не все равно, какие концертные версии песен будут звучать в эфире «Рок-Арсенала». Десяточка в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ну, в общем, будни наступили. Я надеюсь, этот вечер потратите культурно и в свое удовольствие, чтобы затем слушать самые крутые лайвы знаменитых композиций только на 104.5. Спасибо тем, кто рванул голосовать. Впереди Сюзи Куатро с новой песней. Будут Deep Purple, Blondie, Depeche Mode, Ozzy Osbourne порадуют этот вечер. Ну, а уже сейчас вечно молодой Игги Поп про то, что в этой жизни мир делится на победителей и проигравших. Да, winners and losers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Внимание, друзья! 16 мая в 20.00 в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Рок-арсенал. Привет вам!

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock'n Talk» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозавр-рок, таких как «Deep Purple».
9: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
6: Rock and talk
10: на рок-арсенале.
11: Новые релизы на рок-арсенале.
12: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
11: Рок-арсенал.

Надеюсь, тебе стало лучше. Hope you're feeling better. Абсолютный шедевр. В 69-м году впервые композиция была исполнена на фестивале Woodstock. Карлос Сантана только что. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый Чайф. А уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает американский басист Пол Дамур. Один из участников группы Tool. Нынче, кстати, еще играет в группе Ministry. Известен своей особой игрой на басу. Кстати, его день рождения я планирую отметить еще и в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Ну а сейчас предлагаю композицию «Appeate». Это версия 2022 года от группы Tool. Ну вот эту крутую басовую партию исполняет он, Пол Дамур. На этих заумно любимых мною нотах, машон, кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Сервис. Официальный дилер Джейка в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум представляет новинку Джейку J6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hontius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк», застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.
1: На Арсенале.

0: это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
1: От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: Привет вам, человеки! В эфире Рок Арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок Арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Джульетта оказалась пиратом, а Ромео был морской змеей. Их лица были чисты, а после наступил зной. Ромео читал ей Шекспира, матросы плакали вслух. Капитан попытался вмешаться, но его смыло за борт волной. Не стой на пути.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Pink Floyd.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

Тюмени Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.